Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Всем доброе утро. Столбики термометров в Москве и Подмосковье сегодня будут подниматься почти до плюс 30. Правда, местами днем прогнозируют грозы на фоне жары с порывами ветра до 15 метров в секунду. Ну и по данным синоптиков, на рубеже вторника-среды в столичный регион будет заходить новый циклон с новыми дождями. Ну а если же говорить о дорожной ситуации в столице, тут по данным Яндекс.Карт, на 7 утра очень плохо едут Ярославское направление и МКАД на пересечении с Ярославским, Щелковская, Новорязанская, Ленинградская,

0: по Московской кольцевой и по городу в центр местами Дмитровское шоссе и Рязанский с Волгоградским.
1: В Москве 7 часов утра. Скучали. К нам приехал Денис Витальевич Дорогой. Денис Лизин и новости прямо сейчас.
0: Да,
1: доброе утро.
0: Привет, Света. Привет и всем доброе утро. Давайте так, если коротко, этот выпуск новостей будет звучать так: деньги, автомобили и футбол. А теперь давайте по деталям. Крупные банки начали повышать ставки по коротким вкладам. Таким образом, вновь наступает период неплохих депозитных доходов. Вкладчикам рекомендовано внимание обратить. Эксперты финансовые, в частности, сообщили, повышенную надбавку по отдельным вкладам ввели, допустим, среди первых. Дом РФ, Газпромбанк, Совкомбанк, Комбанк Альфа вообще запустил новый вклад со ставкой 20% годовых. Хорошие цифры. В общем, ставки повышаются по вкладам до 3 месяцев и для новых клиентов или для новых денег. Вот это важные нюансы. Это для тех, допустим, финансов, которых не было на счетах в конкретном банке в течение последнего года. А объясняют новый рост ставок эксперты тем, что на фоне рекордных оттоков из банков финансов частных лиц, ну это в начале лета уже происходило, люди забирали много денег, обострилась конкуренция за вкладчиков. И именно короткие вклады с хорошими процентами банкам позволяют привлекать клиентов новых. Спрос на дизельные авто в России возрос и растет на фоне перебоев с бензином на заправках. Вот такой есть тренд. При этом автоэксперты на самом деле называют этот интерес среди россиян локальным, потому что есть нюанс. Ассортимент новых дизельных легковушек у нас в стране представлен в основном пикапами и единичными моделями. На вторичном рынке, допустим, доля предложений машин с мотором на дизеле – это вообще всего 5% от того, что есть. То есть выбор скудный, массового бума, поэтому с переходом на дизельное авто все-таки не прогнозируют. Но и еще на популярные в последние тоже недели вопросы автомобилистов, так может перевести свою ласточку на газ? Ответ эксперты дают такой: лучше не стоит, потому что как минимум при сомнительной экономии на топливе по деньгам газовый баллон точно съест добрую часть багажника раз. Ну и главное, наверное, при установке газобаллонного оборудования надо будет проходить бюрократическую сертификацию такого авто. Ну и давайте завершим этот выпуск новостью из нашей непостоянной рубрики «А победил это все-таки молодость». Вот так проводим чемпионат мира по футболу, который закончился победой сборной Испании во главе с 19-летним нападающим Ямалем, который по всем параметрам сделали вчера Аргентину с 39-летним лидером Месси. Да, всего 1-0, но при этом сами аргентинцы, давайте первый нюанс отметим, вообще ни разу не ударили по воротам испанцев в основное время матча, а это произошло впервые вообще в истории чемпионатов мира по футболу, именно как в финале. То, что доселе аргентинский золотой кубок был у Аргентины, теперь он у испанцев, он испанский. Плюс игроки сборной победителя заодно впервые тоже в истории получили чемпионские перстни. Это по американской спортивной традиции. И еще по достижениям персональным надо отметить, не хватило сил легендарному самому Месси, чтобы уехать с этого чемпионата главным забивакой. Потому что до этого был матч за 3-е место Франция-Англия. И там есть нападающий у французов Мбаппе, который совершенно спокойно забил 2-ж. И теперь он на 1-м месте по количеству голов на чемпионатах мира. У него 22 гола, а у Лионеля Месси остался 21 забитый мяч. В общем, аргентинцы до финала были хороши, но победила испанская молодость.
1: Кто за кого топил? Давайте.
0: Я топил за Месси.
2: Я за Испанию.
1: Я тоже за Испанию. Поэтому, Денис, мы и выиграли.
0: Оп, и все.
1: Приходи еще с новостями.

0: Друзья, с добрым утром. 20 июля на календаре. Понедельник. Все, чемпионат закончился. Теперь будем высыпаться нормально.
1: Ты мечтал об этом, я помню.
0: Теперь можно спокойно поработать. Вот конец июля проведем красиво, как, собственно, всегда это и делаем. И впереди, как всегда, много музыки, прекрасные игры и наше с вами бесценное общение.
1: Да, безусловно. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. У нас тут недавно с Димой зацепились глаза за следующую новость. Мол, 40% пациентов сейчас не приходят в поликлиники после того, как сами же назначили себе вот эти записи. И вот мы вас хотим спросить. А расскажите нам, пожалуйста, о встрече, которую вы действительно сами назначили и сами же на нее не пошли.

0: Sting и All This Time на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7.13. Ну и Света готова рассказать нам, что мы с вами могли проспать этой ночью.
1: Да даже если вы проспали этой ночью, как Дима, последний
0: тайм. Второй тайм, я лег спать, да, это был самый скучный финал на моей памяти.
1: Но сегодня социальные сети взорваны, конечно, все обсуждают футбол, огромное количество мемов. Ну, смотрите, надо потерпеть. Ну, такое событие, да. Перечислять все не буду, но периодически буду забрасывать уже к нам в социальные сети, если что-то будет действительно нравиться. Но давайте про бесполезный факт, так, наверное, его назову. Шакира, да, та самая, которая вчера выступала, была на полях чемпионатов мира больше, чем ее бывший муж-футболист, представляете? И лишь только два футболиста были больше нее. Это Роналду и Месси.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, вот, представляете, карьера у девушки, mm-hmm. да, вот такая. Так, ладно.
0: Вот тебе и вака-вака.
1: Хорошо сказал. Глагол «махаю» признали литературной нормой. Я вас с этим поздравляю. В общем, слово «махаю» ранее имело пометку «разговорное».
0: Пахомов сегодня на работу не придет.
1: Да, я уверена. Теперь закреплено в современных словарях вот равноправный вариант глагола «машу». Я тебе махаю, Дима. Я не знаю, чем, но правда, вот теперь можно махать.
0: Мы друзьям тоже помахаем сегодня.
1: Хорошо, да.
0: Зато можно говорить тебе, да?
1: Представляешь? Ну, как бы, да. Вот, ну, меняется русский язык.
0: Я тебя махаю. Ой, это тяжело.
1: Надо привыкнуть, надо постараться. Так, ну, про антирекорд сборной Аргентины, наверное, это еще у нас Денис Лизин расскажет. Ну, давайте, если коротко. Они повторили антирекорд финалов чемпионата мира, не нанеся ни одного удара по воротам Испании за весь первый тайм решающего матча. Подобная история была последний раз только в 1966 году. Представляете?
0: Финал, да? Ты должен выйти и умереть на поле.
1: Ну, конечно.
0: А это было так скучно. Вот матч за третье место был совершенно огненный. Если вы смотрели, вы, наверное, посмотрели лучший матч чемпионата. Это было что-то с чем-то.
1: Я, к сожалению,
0: 10 мячей нагрузили. Это было что-то.
1: Класс. Надо будет посмотреть обязательно. Так, в России, оказывается, наблюдается всплеск СДВГ у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.
0: А в чем это выражается?
1: Ну, слушай, это когда ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном, ты постоянно отвлекаешься, вроде идешь там мыть посуду, через 2 секунды обнаруживаешь себя уже, там, я не знаю, стоя в ванной, расчесывая волосы. Ну, то есть, ну, вот невозможность сосредоточиться. Но тут что примечательно? Раньше СДВГ ставили только детям. Ну, это была абсолютно такая, ну, детская болезнь. Мол, mm-hmm. дети не могут сосредоточиться. А теперь, ну, девочки, я вас поздравляю. Теперь мы все немного СДВГшницы. Раньше мы говорили, что это мы просто тревожные, там, ну, не усидчивые. Но теперь у нас есть диагноз. Я не знаю, радоваться этому или грустить, но как есть.
0: СДВ Галя у нас отменена.
1: СДВ Галя.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Белинда Карлайл на радио 7 на Семи Холмах. Heaven is a place on earth. Да, та самая песня. Ну и тот самый астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: У знаков огня неделя начнется с неожиданного визита, который принесет готовое решение старого вопроса. Овны, львы и стрельцы, воспользуйтесь этим шансом, чтобы освободить ресурсы для более крупных задач.
0: Знаки Земли, сегодня вы обнаружите, что ценность вашей недавней работы или идеи сильно возросла в глазах окружающих. Тельцы, девы и козероги, этот всплеск интереса материализуется в конкретное финансовое предложение уже к среде.
2: Знаки воздуха, сегодня ваши планы резко и очень удачно изменятся прямо с утра. Смотрите, как
0: я
2: хорошо.
0: Пошел.
2: Близнецы, весы и водолеи. Эта спонтанная рокировка выведет вас на встречу с людьми, которые сыграют ключевую роль в воплощении ваших летних планов.
0: Знаки воды. Вы сегодня случайно перехватите инициативу в споре, который вас даже не касался. Раки, скорпионы и рыбы. Это ситуативное лидерство обеспечит вам авторитет в коллективе на ближайшие недели.
1: Утро на семи холмах. Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
3: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймлери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Simply Red и Sunrise на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше, только лучшая и любимая музыка. И совсем скоро с нами королева Уитни Хьюстон. А также Хуанес. И через несколько минут еще одна королева, но на этот раз мужской квартет. Да, те самые Queen. Семь двадцать девять в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. В трех округах столицы запустили новые участки выделенных полос. По ним идут 7 маршрутов автобусов, такси. Ну и в итоге время в пути в часы пик сократилось для них более чем в 2 раза. Одна выделенка, в частности, возникла на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Автобусы едут там теперь 2,5 минуты, а не 5. Вторую выделенную полосу открыли на улице Гоголя. Это на пересечении с Памфиловским проспектом в Зеленограде. И автобусы поехали там за 3 минуты вместо 7. Ну и третью выделенку запустили на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте. Общественный транспорт там ускорился до 4 минут вместо 8. На портале mos.ru заработал уже специальный раздел, посвященный осенним выборам в Думу. Они, напомню, в столице пройдут с 18 по 20 сентября. Избиратели на портале могут узнать, какие способы голосования им доступны. Или дистанционно на mos.ru, или на избирательных участках очно. Принять участие в голосовании в целом смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. В разделе на портале mos.ru есть заодно специальный сервис, позволяющий, собственно, проверить возможность голосования в онлайн-формате. И вот это само онлайн-голосование на портале пройдет с 8 утра 18 сентября до 8 вечера 20-го. И избирательные участки Москвы тоже будут работать все 3 дня с 8.00 до 20.00. Роботы-курьеры начали доставлять заказы еще сразу в 31 районе Москвы. Расширили серьезно зону. Теперь в городе функционирует более 400 роверов, а работают они в 51 районе, развозя уже 1500 заказов в день. При этом в новые зоны запустили роботов, отмечается, нового поколения. У них для лучшей проходимости подвеску обновили, поставили более мощный вычислительный блок, и нейросеть формирует теперь для них траекторию движения. В частности, точнее прогнозирует обстановку вокруг ровера и помогает надежнее справляться с городскими сценариями. Да, и среднее время рободоставки в районах теперь всего 15 минут. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра плохо едут Ярославское направление и МКАД на пересечении с Ярославским, а еще МКАД на юго-востоке по внешней стороне и на юге по внутренней. Также плохой трафик на Щелковском, Новорязанском, Ленинградском шоссе за Московской кольцевой и по городу в центр местами тормозят Дмитровское шоссе и Рязанский с Волгоградским проспектами.
2: Радио 7.

0: Queen, You Don't Fool Me на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7.36. Друзья, пора озвучить первые комментарии по теме.
1: Если вдруг проспали, если вдруг вам не нужно так рано вставать. Знаете, мы сегодня обсуждаем встречи, которые вы сами когда-то назначили. Ну вот назначили, готовились. И сами же не пошли или отменили. Ну вот что-то там произошло. Я, кстати, поискала статистику. Оказывается, смотрите, какая интересная история. Согласно исследованиям, инициаторами отмены свиданий, если уж мы говорим про свидания, чаще выступают женщины.
0: Ой, какая новость!

0: 5% из них признаются, что придумывают. Именно придумывают различные причины, чтобы не идти навстречу. В то же время мужчины в 3 раза чаще переживают и испытывают стресс, если запланированное свидание отменяется или срывается.
1: Понятное дело. Кстати, вот на эту тему замечательный комментарий ВКонтакте Лариса прислала. Знакомились по объявлениям. Ну, выпал период свиданий на то время. Писали письма, в лучшем случае созванивались по таксофону, и представления о внешности претендента не было. Фото тоже редкость. Так вот, пишет она, назначили свидание возле Дома культуры. Приближаюсь я к объекту, вся такая нарядная, угу. И понимаю, что там стоит редкостный ботаник.
0: Лариса что делает? Уходит.
1: Просто проходит мимо, сворачивая за угол. Пишет, до сих пор стыдно, ведь он однозначно догадался, что это была я, но не окликнул.
0: Ай-яй-яй.
1: Хороший заход, Лариса, спасибо.
0: Да. Так, доброго утра. Было недавно, не я назначила, жена за шиворот тащить собиралась. И слышу разговор жены с ее стоматологом. В пятницу тогда приведу своего пенька. Я в возмущении. Мол, чего это я пенек уже? Но она в смех. Пенек глухой ты и есть. Я говорила, что приведу своего 2 пенька удалить надо. Видимо, какие-то, да, называют? Ну,
1: Стоматологический термин.
0: Да. Надо ли говорить голосом Каневского, что с первого раза на прием, конечно же, никто не пошел. С третьей попытки только эта экскурсия случилась, ибо у стоматолога я до 49 лет не был ни разу. Слышишь, какие хорошие зубы у человека. Богатый человек, наверное, сколько сэкономил.
1: Так, друзья, ваши комментарии ждем. Это самое начало. Присылайте их в наши соцсети. Неважно куда, где вам удобнее. Просто рассказывайте про те встречи, которые вы запланировали, а потом сами взяли, отменили, перенесли, ну или как-то саботировали. Нам же хочется вам напомнить, что появилось новое очень удобное приложение Radio Hub, чтобы слушать Радио 7 стало еще удобнее. Заходите в любой магазин приложений мобильных, скачивайте Radio Hub, в один клик запускаете, и где бы вы ни были, легко, удобно и спокойно слушайте Радио 7. Ну и комментарии пишите, конечно же, и выигрывайте.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Совершенно шикарная. И песня, и Уитни. Уитни Хьюстон на радио 7 на 7 холмах. Точная столичная 7.45. Пора кого-то с чем-то поздравить и какое-то событие отметить. Утро
1: на 7 холмах. Давайте очень красивую женщину поздравим с днем рождения. Зовут ее Жизель Бундхен. Да?
0: Угу.
1: Итак, бразильская супермодель, фотомодель, защитница окружающей среды, актриса, писательница и предпринимательница тоже. С 2004 по 2016 год являлась, смотрите, самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов Victoria's Secret, естественно, мы все это смотрели. В апреле 2015 года она объявила о завершении карьеры модели, но тем не менее как-то с радаров не пропала, и много интересного можно вот найти о ней в сети. Мы же еще помним ее по отношениям с Леонардо Ди Каприо, да-да-да. И она появилась, кстати, в книге рекордов Гиннесса вот с этим статусом одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Что еще известно? В 14 лет модель

0: местный скаут заметил Жизель в Макдональдсе. Ну, в Макдональдсе, серьезно. При этом в начале карьеры в 97-м году ей отказали на 42 кастингов из-за слишком нестандартной внешности и, это цитата, «крупного носа».
1: Нет, опять же, смотрите, ее нельзя назвать классической красоткой, да? Там, с кукольным лицом. Ну, а что-то в ней есть такое.
0: Ну, да.
1: В общем, Ди Каприо, Леонард, у вас хороший вкус. Просто хотелось отметить.
0: По поводу Ди Каприо, кстати. Она же была единственной девушкой, с которой актер появился на красной дорожке Оскара. Вот он никого не брал, да. А отношения их закончились, когда ей исполнилось 25 лет. И вот по совпадению.
1: Постарела.
0: Или нет. Но после нее, вот ровно после Жизель, Лео расставался со всеми своими пассиями, вот, ну, до последней, как только они праздновали свой 25-летний юбилей. Вот, вот
1: да,
0: просто
1: девчонки,
0: все.
1: Девчонки, почувствуйте себя старыми, действительно, 25. Это же совсем еще молодая девушка.
0: Действительно. Так, про кино. Она снялась в известных фильмах, таких как, ну, комедия «Нью-Йоркские такси» и «Дьявол носит Прада». Это еще в первой части. Еще по происхождению она немка, причем в пятом поколении предки эмигрировали в Бразилию из Германии. При этом сама супермодель свободно владеет португальским и английским языками. Ну, она же молодец.
1: Предки из Германии эмигрировали в Бразилию. Понятно, после какого события, да?
0: Ничего себе заход!
1: Да. Ладно, ладно, это все, конечно, шутки, ни на что не намекаем. Просто, Жизель, поздравляем. И если у вас сегодня день рождения, мы, конечно же, и вас поздравляем. Всей страной присоединяемся. Всего наилучшего.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Иванес на Радио 7 на Семи Холмах. Очень классная летняя песня, но летняя призовая песня впереди в нашей новой игре «Музыка лета». Друзья, участвуйте. Друзья, выигрывайте потрясающую корзину для пикника. Чтобы забрать ее, достаточно для начала разместить свою заявку на игру на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и отправляйте заявку нам. С седьмым или седьмой приславший сыграем непременно. radio7.ru. Ждем всех. Ну и на Радио 7 до конца этого часа наша танцевальная коллекция в столице 751. С добрым утром.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Алло, ну как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Столбики термометров в Москве и Подмосковье сегодня будут подниматься почти до плюс 30. Правда, местами днем прогнозируют грозы на фоне жары с порывами ветра до 15 метров в секунду. Но и по данным синоптиков, на рубеже вторника-среды в столичный регион будет заходить новый циклон с новыми дождями.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 8 часов утра. К хорошему привыкают быстро, поэтому вот вам вернувшийся из отпуска Денис Лидин с новостями. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Вот после того, как антимонопольная служба нашей страны объявила, что готовы новые правила возврата железнодорожных билетов, естественно, тут же получилась очень обсуждаемая тема, ну и сообщалось, что все это будут делать для повышения доступности самих билетов. Вот на практике для пассажиров самое важное в этой новации то, что перевозчики скоро у нас в стране смогут сами определять размер сбора за возврат железнодорожного билета. И объявляют, что сумма будет в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного. Много это или мало, тут надо просто сравнить. Вот для сравнения, до сих пор с 2020 года сбор за возврат ЖД-билета вообще снижен до минимума. Сейчас это 3 рубля 70 копеек. В итоге этот микроплатеж на практике обернулся массовым возвратом проездных. Теперь же расчет такой, что новые правила снизят то самое число возвратов, а заодно искусственно создаваемый дефицит ЖД-билетов, что особенно важно в сезон отпусков и на праздники. Тверь официально вошла в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Город поздравляет.

0: Этот статус открывает для населенного пункта новые возможности в развитии туризма, экономики и обновлении всей городской инфраструктуры. Да, сами туристы отмечают, что по факту Волга с тверских берегов не столь впечатляющая, как, например, в Самаре и Волгограде, но все-таки виды с берегов Твери открываются тоже весьма живописные, что, собственно, туристы, которые там еще не были, смогут это увидеть и смогут побывать там по путевкам Золотого кольца. Вообще, напомню, что идеи вот этого кольцевого туристического маршрута, они касаются городов северо-восточной Руси. Появился еще 60 лет назад. Если изначально в проекте было всего 8 городов, то вот как раз к 60-летию Золотого кольца, а будет оно отмечаться в следующем году, в маршрут добавят еще почти 50 населенных пунктов. Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Ярославской, Нижегородской, ну и, собственно, Тверской областях. И теперь еще подальше, давайте в Японию заглянем. Лето все-таки за окном, и отметим, что актуально работают японские инженеры-изобретатели. Вот пока синоптики констатируют в летние месяцы тут и там аномальную жару, периодически и рекордные показатели на термометрах, в Японии создали уличную кабину для охлаждения людей. Ее тут же, естественно, прозвали «человеческий холодильник». Придумала ее компания, которая, собственно, специализируется на холодильном оборудовании и вендинговых кабинах. Так что по внешнему виду человеческий холодильник, его представить легко, это как уличный торговый автомат. Только внутрь можно зайти и охладиться. Поддерживается там, сообщается, температура всего плюс 15, комфортно. Заодно начинают человека обдувать очень прохладным воздухом, когда человек садится, собственно, внутрь. Ну и по словам создателей вот этой новинки, эффект охлаждения, если вы с жары туда зайдете, наступит максимум минут за 5. Разработка, собственно, и появилась на фоне рекордно жаркого лета. Для Японии это тоже не исключение. Давайте отметим детали. Технические. Стоимость одной такой кабины это где-то 1,5 миллиона йен. Ну, на наши деньги 700 с лишним тысяч рублей. Пока что человеческие холодильники ориентируют на офисы, предприятия, госучреждения, и то только для Японии. Но, говорят, в будущем по миру, скорее всего, такие охлаждалки могут стать самым обычным элементом городских улиц.
1: То есть с жары такой заходишь в плюс 15, да?
0: Да, и все.
2: И заболел сразу,
1: Пневмония в подарок, да?
0: Абсолютно, к врачу.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром, здравствуйте.
2: С добрым.
1: Здравствуйте, 20 июля на календаре, продолжается доброе утро понедельника, да, и такое бывает, и у нас для вас много прекрасной музыки, наша новая игра «Музыка лета» уже через несколько минут, ну и тема этого утра.
2: Да, безусловно, мы ждем вас в наших соцсетях, давайте вот на эту встречу приходите, ну потому что мы ждем ваших историй, ну а вспоминаем сегодня встречу, которую вы когда-либо сами назначили, может быть это свидание, может быть там, я уж не знаю, собеседование, и вот вы эти встречи назначили, но сами же не пришли.

0: Роксет на радио 7 на Семи Холмах, 8:08 в столице. Время, друзья, ваших комментариев из соцсетей по теме.
1: Встреча, а может, свидание, которое вы сами назначили и не пошли. Кстати, не сходить дорого. Мне тут попадалась новость, что 25 тысяч рублей нужно на первое свидание в Москве. Представляешь?
0: С
1: 25
0: кем?
1: Тысяч рублей. Ну, мальчику с девочкой, девочку с мальчиком. Ну, я надеюсь. В общем, в эту сумму входят цветы, ресторан, такси и подготовка к встрече. Мужчины тратят на барбершоп, на такси, конечно, на ресторан, собственно, цветы, а женщины на салон красоты, макияж, укладку и маникюр. 25 тысяч рублей. Представляешь, потратил и не пошел. Ну, странно бы
0: сейчас,
1: было, да?
0: Друзья, просто для всех пояснений, это что-то на московском сейчас было, да.
1: Ну, это не я, это статистика.
0: То есть, даже если вы отправитесь на Патриаршие пруды уточек покормить, то вы не можете батон купить, да, в сетевом магазине. Надо багет, там утки будут говорить, ты что бросил мне сейчас?
1: Ну, а сколько этих мемов летит по интернету, где в Москве ты выходишь из подъезда, и тут же дзынь, минус 1000 рублей.
0: Это да. Кстати, без тысячи смысла из дома даже выходить нет. Ладно, друзья, ваши комментарии по теме, поехали. Евдоксия пишет. Здесь, кстати, сейчас будет два комментария девушек, которых продинамили. Я очень обязательная, а у меня было такое, обещали приехать ко мне с помощью и не приехали. Однажды назначил мне парень свидание, спросил, какой парфюм подарить, потому что у меня был день рождения. Я приезжаю в назначенное место, а его нет. Звоню, трубку не берет, на смс не отвечает. Купила себе подарки, сама выпила кофе и уехала домой.
1: Да.
0: Нет повести печальной на свете.
1: А неизвестно, что случилось?
0: Нет
1: пояснений? Так, всем привет из Приморского края. Итак, история. Всегда хотела стать стюардессой. Слушайте, а получилось бы, там девушка такая красивая, ну такая красивая. В общем, переехала в Москву, первым делом направилась на собеседование. Месяц кругов ада. Постоянно куда-то надо ехать и проходить часовые психологические тесты, потом личные собеседования в Шереметьево с руководителями подразделений. И вот, наконец, я слышу вот такой-то адрес. Приезжайте в понедельник на замеры, форму аэрофлотовскую пошьют, собственно, для вас. Вау, ура, и слилась. Не пошла. Ну вот, представляешь?
0: Отличная история, Виктория, это заявка на победу.
1: Абсолютно.
0: Хорошо.
1: Точно, да.
0: Так, Лариса, как-то прихожу в назначенное время с мужчиной на встречу, а его нет. Звоню, а он мне говорит, а я на шопинге. Это тоже что-то на московском. То ли забыл, то ли не планировал приходить, не стала выяснять, но было очень обидно.
1: Да, конечно.
0: А мужчинам, знаете, как обидно тоже бывает?
1: Да ну... Ну ладно. Так, по теме. С Клавдией Никитичной, терапевтом, никак встречи не удавались. Но как-то год назад появился статный и накачанный врач по имени Наулу. И сразу вспомнила я про все болячки. И посещать молодого врача-участкового стало без пропусков.
0: Хорошая история тоже, да. Вот здесь обратная. Ну, мы ждем ваши. Рассказывайте в наших соцсетях, какие встречи вы назначали, а потом сами и игнорировали. Может быть, вашу сторону карма сработала. Ну, не знаем. Рассказывайте. В общем, автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» мы вручим приз. А та самая корзина для пикника ждет кого-то из вас в нашей новой игре «Музыка лета» уже через пару минут.

0: Трэвис на радио 7 на Семи Холмах. Их Sing. 8:15 в столице. Сейчас будем подпевать одному летнему хиту.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Вообще, для этой игры мы подобрали огромное количество летних хитов, чтобы вы максимально в этом лете растворились. Ну и приз у нас прекрасный. У нас корзина для пикника невероятной красоты. Абсолютно точно пригодится в хозяйстве, скажем так.
0: Итак, трек сегодня следующий. Коко Джамбо. Только начнутся.
2: Да-да-да.
0: Только вы услышите вступление на синтезаторе, тут же начинаете танцевать. Да, тот самый зажигательный летний хит Коко Джамбо записала немецкая евроденс-группа Mr. President. И песня с легким налетом регги и запоминающимся припевом быстро стала одним из главных танцевальных, ну, бенгеров, сейчас так модно говорить, того лета. У меня был выпускной под эту песню, я помню. Хотя группа из Бремена никогда не была в тропиках, им вот действительно удалось поймать то самое беззаботное отпускное настроение. Ну и, кстати, название группы придумали так. M означало музыка, R – rhythm, ну, ритм, то есть M-R, да, они писали так. Ну, а президент, соответственно, участники добавили потому, что это самая высокая должность, до которой может дойти человек. Ну и в 1996 году они и сами достигли вершин европейских чартов. А чем еще нам запомнился этот год, будем интересоваться у нашей игруньи. Ее зовут Венера, и она из Чебоксар. Доброе утро.
3: Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Дмитрий.
0: Здрасте.
2: Слушайте, у вас потрясающе красивое имя. Вот что мы хотим сказать в первую очередь. Ну, а во-вторых, конечно, будем желать вам удачи. Кстати, как в Чебоксарах с летом? А то мы обычно спрашиваем, и где-то лето на самом деле есть, а где-то вот Москва только сейчас его увидела.
3: В воскресенье лето у нас началось.
2: А, хорошо.
3: До этого погода, да, была такая тоже дождливая довольно-таки.
2: Мне кажется, лето ждало, чтобы вы дозвонились и выиграли. Итак, мы сегодня вспоминаем 1996 год. У нас для вас есть три события. Верное только одно. Нужно выбрать, нужно справиться. Итак, вас

0: Возможно, в этот год Бейонсе выпустила свой дебютный сольный альбом «Dangerous in Love», и он запустил карьеру певицы в космос. Может да, может нет. Возможно, в этом году вышел фильм Сидни Поллока «Тутси Милашка». Ну или, возможно, состоялся первый запуск легендарного мессенджера ICQ. Так, Венера.
1: Да, довольно-таки сложно, честно говоря.
2: Так, а корзина-то того стоит?
1: Так.
0: Давайте попробуем логически
1: сначала.
0: Да, корзина стоит. 1996 год. Что-что
1: так?
0: Так, ну, давайте попробуем догадаться.
1: Ну, давайте, будет ICQ.
2: Да?
1: Сегодня с темой без соцсетей уже никуда, и тут будет это год выпуска ICQ.
0: Можно я скажу? Можно я отвечу, да? А-ау! Получилось? Нет?
3: Проверим.
0: Да!
2: Это оно! Мы вас поздравляем!
0: Слушайте! Венера, да у вас интуиция просто потрясающая! Вы представляете? Я так понимаю, что это была просто догадка, и догадка, ну, сработала,
2: Отбросила, не нужно, и все, мы поздравляем вас!
0: Браво! Ну, правда, браво. Так что ваше лето начинается сегодня на полную. Из корзины для пикника, пожалуйста, отправляйте куда-нибудь на природу. Обязательно нам потом сделайте фотографию, выложите в наших соцсетях, мы будем только рады.
2: Вот в Чебоксары пришло лето, благодаря Венере, собственно, тоже.
0: Да,
2: а к ней отправляется корзина для пикника. Друзья, завтра в это же время мы снова сыграем в «Музыка лета», и корзина для пикника, та самая легендарная, уже отправится и в ваш город.
4: «Музыка лета» на Радио 7.

0: признавайтесь, подпевали. И правильно делали. Коко Джамбо на радио 77 холмах. Тот самый летний хит. Еще больше замечательной, любимой летней музыки впереди. Совсем скоро с нами Бруно Марс. Ну и, как всегда, в это время рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Восток.

0: Горького. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Герзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
1: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зефармат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru. Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру» 16+.
2: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента. Скидки на бассейн до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: подписчик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Bruno Mars и вот Just The Way You Are на Радио 7 на Семи Холмах. 8:28 в столице, друзья. Продолжается самое доброе утро с самой лучшей музыкой. Совсем скоро с нами And People. Один из Beatles, Джордж Харрисон.

0: Так и звучит «Самое доброе утро на семи холмах». Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Движение ряда поездов дальнего пригорода Курского направления поменяли с этого дня и по 23 июля. Электрички едут по одному пути на участке от Чехова до Столбовой. Кроме того, на почти всю рабочую неделю еще отменили часть составов дальнего пригорода там, а часть направили укороченными маршрутами от и до станции Подольск и Львовская, также от и до станции Чехов. Изменения в расписании связаны с капремонтом путевой инфраструктуры на перегоне от Столбовой до Чехова, но сообщается, что на движение поездов МЦД-2 это не влияет. Началось строительство двух станций новой Бирюлевской линии метро. Это платформы Липецкая и Лебедянская. На обеих площадках возводят ограждения, в том числе на Липецкой готовится к прокладке временной автодороги на период стройки. И для возведения Лебедянской расширят объездную дорогу к дублеру Липецкой улицы. В целом вообще работы идут уже на 8 из 10 станций этой будущей линии. Первый участок Бирюлевской ветки Зил-Курьянова завершат в 2028 году, второй участок Курьянова-Бирюлева в 2029. ЦППК начала тестировать новые турникеты на станции Площадь трех вокзалов 2 и 4 диаметров. Сообщается, что за счет нового ПО турникеты очень быстрые, на них удобно активировать билеты через мобильное приложение. Огромный экран отображает всю нужную информацию. Валидация проездных сопровождается световой индикацией. Для слабовидящих пассажиров еще и встроили звук и виброотклик. Пройти через новые турникеты ЦППК можно будет с помощью любого из действующих сейчас способов оплаты проезда. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Обстановка на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, из всех подъездов столицы сейчас на 8.30 утра самые загруженные – это Новая Рига, Ленинградское и Можайское шоссе. На Московской кольцевой очень плохо едут участки у Ярославского, Энтузиастов, Волгоградского проспекта, Люблинской улицы, Варшавского шоссе. Ну и еще по городу очень плохой трафик сейчас прежде всего на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском и Волоколамском.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Радио 7.

0: Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You на радио 7 на 7 холмах. Продолжается наше доброе утро, и вы продолжаете присылать комментарии по теме. Куда вот собирались достаточно долго, а потом взяли и передумали. Встречи, которую вы отменили. Автору лучшего уже через пару часов вручим очень приятный подарок.
1: Мы же Владимиру Пахомову тоже назначаем встречу. Он всегда приходит, да и мы тут как тут. Ну и надеемся, что вы тоже нас не покидаете. Итак, встречаем Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Михаила из Санкт-Петербурга. Несколько раз встречал в переписке ошибку в слове «будущее». Пишут как «будующее». Откуда берется эта буква? Или раньше было такое написание?
3: Нет, раньше такого написания не было, но здесь на это слово влияют другие слова, образованные с помощью суффикса «ющ». Ну вот, например, «читающий». Вот,
1: «Следующий», да?
3: «Следующий», да, их часто путают. Но слово «будущий» образовано без суффикса «ющ». Там основа «буд» и суффикс «ущ». Ну и окончание «будущий». То есть там «ю» неоткуда взяться. Вот «следующий» образовано иначе, с помощью суффикса «ющ». Поэтому, да, слова эти часто путают, но нужно запомнить. Так обычно в школе и запоминают «будущий», но «следующий».
0: Ага.
3: Исторически нет никаких оснований для буквы «ю» в слове «будущий».
1: Спасибо, запомнили. Ну и вы, друзья, запомните, что всегда, в любой момент времени, вы можете адресовать свой вопрос Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на «Радио 7». Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утоснегивала, Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-335-0-263.
6: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
7: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
8: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Левшинский, 19.
2: Радио 7.

0: and People на Радио 7 на Семи Холмах, в столице 8.46. Ну и самое время попутешествовать во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Да, друзья, отметим самые заметные события, которые обсуждали все именно 20 июля 2016 года. Что было в сети популярным? Ну, во-первых, очень-очень-очень разлетелся ролик, на котором закрытая в машине собака сигналит и поет за рулем.
2: Поет прям?
0: Ну, сейчас.
2: Серьезно?
0: Фрагментик послушаем, пожалуйста.
2: Давай.
0: Вот такая история была в Брянске. Мужчина шел по парковке и увидел, что за рулем сидит собака, натурально нажимает на клаксон и воет. Ну, это пса сразу окрестили поющим, выложили в сети, и он действительно на всех видеохостингах,
2: да?
0: Набирал миллионы просмотров, так что вот собака неожиданно стала популярной. Ну, опять же, это собака породы бигль, а опять же, пользователи отметили, что бигль переводится с французского как «луженая глотка». В общем, собака подтвердила, да. Ну, вот я тоже не знал.

0: сегодняшнего дня. Ну и британские ученые, кроме шуток, провели очень интересное исследование. Участвовало в нем 200 мужчин, около 30 лет. В общем,
1: так.
0: Одной группе показывали фотографии обнаженных женщин, угу. А другой группе показывали просто пейзажи, фотографии, ну, что-то такое нейтральное.
1: Так.
0: И потом тут же давали тесты на когнитивные способности или что-то там интеллектуальное. Мужчины, которым показывали фотографии обнаженных женщин, не справились с заданием.
1: Кровь от мозга, да? Ну, собственно, ушла.
0: Потом они делали замеры, анализ крови на тестостерон. И мужчины, опять же, это исследование. Мужчины, у которых тестостерон был повышен, опять же, хуже справлялись с интеллектуальными заданиями, чем
1: интересно.
0: Мужчины, у которых
1: интересно.
0: Тестостерон был понижен. Угу. Нет, опять же, смотрите, без тестостерона мужчине плохо. Ну, правда. Мужчина становится слабым, инертным. Но и переизбыток тоже, видите ли, такая вот штука.
1: Нехорошо.
0: Причем эти же британские ученые сказали, мы сейчас еще с женщинами тесты проведем.
1: Ну-ка.
0: И не провели. Ну, в общем, такие были новости 20 июля 2016 года. Опять же, что произойдет у нас с вами сегодня, о чем будет интересно рассказать в 2036 году, мы пока не знаем.

0: Тедди Свимс, его Lose Control на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, продолжается то самое доброе утро, и скоро мы снова сыграем. Это будет поисковая строка. Приз, кстати, замечательный. Хибла Герзмава ждет вас на своем концерте. Да, два приглашения 25 июля в Зеленый театр ВДНХ. Заявки, как всегда, оставляйте на сайте radio7.ru. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручена.

0: решит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Столбики термометров в Москве и Подмосковье сегодня будут подниматься почти до плюс 30. Правда, местами днем прогнозируют грозы на фоне жары с порывами ветра до 15 метров в секунду. Ну и по данным синоптиков, на рубеже вторника-среды в столичный регион будет заходить новый циклон с новыми дождями.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. Денис Лизин с новостями сейчас. Доброе утро.
5: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Вот еще пара недель буквально уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться у каждого в личном кабинете на госуслугах. Как уточнили в Федеральной налоговой службе по поводу грядущей новинки, вот пока что, чтобы получить такие документы через госпортал, надо самому заранее подавать специальное заявление. А новый порядок ведет очень известный принцип упрощенки и начнет действовать перед осенней всероссийской кампанией по уплате гражданами налогов за прошлый год. При этом в личном кабинете налогоплательщика на сайте самой налоговой такие же уведомления тоже будут доступны. Тут без изменений. И бумажные письма, как обычно объявили, получат граждане, у которых нет учетной записи на госуслугах и нет доступа к кабинету на сайте налоговой службы. А через госпортал при этом еще скоро начнут также направлять требования и решения о взыскании налоговых задолженностей. В стране могут изменить размер материнского капитала. Это для семей очень важная перспективная новость. Эксперты общественной палаты объявили, предложено модернизировать госпрограмму, чтобы выплату на второго ребенка увеличить до размера, который сейчас есть, на первого, а для многодетных семей ввести дополнительный капитал в 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих ребятишек. В общественной палате, на самом деле, поясняют все очень логично. По статистике, материнский капитал – это главный мотивационный денежный инструмент демографической госполитики в стране, но система при этом требует актуализации, потому что покупательная способность этих госденег за рождение детей серьезно снизилась. Вот если несколько лет назад на эти средства, полученные мама, семья, могли купить 8 квадратных метров жилья, а сейчас только 5. И еще в продолжение денежной темы, ну и провожая заодно вчерашний финал чемпионата мира по футболу, как же не упомянуть про ценник для зрителей финального матча, которые хотели попасть на стадион в Нью-Йорке? Американские перекупы задрали стоимость самых дорогих билетов до отметки 11 миллионов долларов.
6: Сколько?
5: За место. 11 миллионов долларов за место. Это мега-фантастика. Но при этом давайте опустимся на землю и отметим. Даже официально продававшиеся билетики тоже побили все ценовые рекорды. Вот это свежайший пример, как почему-то FIFA именно на территории США внезапно увидела неожиданно громадный спрос на футбольные матчи. Хотя, напомню, именно в Штатах футбол именуют странным словом «сокер», который там не в лидерах по просмотрам. И тем не менее, самый дешевый билетик под крышу стадиона на вчерашний финал чемпионата мира по футболу продавался за 7, 8, 9 тысяч долларов. На наши деньги это в среднем 700 тысяч. Все, что ближе к полю, естественно, дороже в разы. Но и для сравнения, какие цены были на матчи чемпионата мира 2018 года в России? А тут легко вспомнить.

0: 10 долларов для граждан нашей страны и до предела 1100 долларов. Тогда, кстати, это тоже казалось дороговато. 8 лет прошло, стоимость за посмотреть футбольный финал живьем скакнула минимум 8 раз, а дальше до бесконечности у американских спекулянтов. Вот такое ценовое безумие. Как говорится, чемпионат по футболу закончился, а осадочек-то остался.
1: 11 миллионов заплатил, да, и сидишь, смотришь вот на это.
0: Вот если вдруг, возможно, кто-то так и сделал.
1: За 11 миллионов можно было Месси на ужин пригласить к себе, да, и сказать.
0: Не исключено.
1: Да, там, для благотворительности и прочее. Не знаю. Что бы вы купили за 11 миллионов долларов?
2: Дом большой, на берегу.
0: Футбольный мяч, по которому Месси пинал.
1: Молодец.

0: Добрым утром, друзья. Добрым. В третий раз уже говорим за это утро, скажем, и в четвертый. Но пока мы в новом часе. Здесь игра «Поисковая строка». Здесь лучшая любимая музыка и здесь тема утра.
1: Да, мы на всякий случай напомним, на самом деле отталкивались от новости. Выяснилось, что аж 40% пациентов записываются к врачу, ну то есть назначают встречу и не приходят. Слушайте, почти половина. Mm-hmm. Ну как так можно? Ну да ладно. Мы сегодня у нас в социальных сетях спрашиваем у вас, а есть ли в вашей жизни и помните ли вы ее, вот эту встречу, ну любую там свидание и так далее, которую вы сами назначили и сами же на нее не пришли.

0: его «Фил» на «Радио 7» на «Семи холмах». И вот бывает же такое чувство, собираешься куда-то, собираешься, и потом чувство, что идти-то и не надо, и не передумали, вот не пошли на какую-то встречу. Рассказывайте.
1: Смотрите, какое прекрасное сообщение от Маши. Была ситуация, с подружкой посчитали, сколько мы дружим лет. Выяснили, что у нас годовщина дружбы 20 лет. Представляешь, девчонки, какая крепкая дружба, а говорили, что не бывает. В общем, вычислили дату и записали обе в календарь. Себе договорились пойти отмечать в ресторан. Ну, и в назначенный день обе... Слово-то какое прекрасное. Загасились. Так лень было. Видимо, поэтому и дружим так долго, что друг на друга за такое не обижаемся. Загасились.
0: Александр рассказывает, был в их компании друг, который при созвонах говорил всем, как скучаю, ребят, ну надо встретиться. Договариваемся, говорит, все собираемся. В день встречи он не приезжает. И телефон не берет. Мы гуляем без него, он потом рассказывает, как ему было классно. Тусил сам, не мог найти телефон, забыл про встречу. Вот так он периодически хотел встретиться, ну, конечно, потом перестали его приглашать. Это очень жизненная история, я думаю, у многих мужчин есть такой друг, да.
1: Анастасия пишет, не могу припомнить вот такого случая, если что, я просто отменяю или переношу, обязательно уведомив, молчком не сливаюсь. В общем, пишет Настя, мол, скучная какая-то. Настя, ну, даже вот ко всем врачам всегда, да, вот точно, прям вот, ну, ни разу, ну, не знаю, не знаю.
0: Так, ну, Ольга, это прям мой личный фаворит.
1: Ну-ка.
0: Ее подруга, подруга Ольги, не пришла на собственную свадьбу, потому что передумала накануне вечером.
1: Да ладно?
0: Заявка на победу,
1: да,
0: с большой
1: ладно?
0: Буквы, а?
1: Ух
0: все, ты! Одной строчкой, одной строчкой.
1: Да. Так, Наталья пишет, каждое утро сама себе назначаю встречу в бассейне, ставлю будильник на 6 утра, но каждый раз откладываю, успокаиваю себя тем, что сон — это тоже очень важно для красоты и хорошего самочувствия.
0: Тоже отличный комментарий.
1: Согласна.
0: Друзья, ну, мы вас еще не видели, вдруг у вас победа. Бедный есть. Рассказывайте в наших соцсетях, что прям очень планировали, какую встречу и в итоге не пришли. Мы планируем сыграть в поисковую строку уже через
1: приходите,
0: пару минут.
1: Да.
0: Заходите на сайт radio7.ru и оставляйте свои заявки.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мадонна, ее секрет на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы, как обещали, играем, эту встречу отменить нельзя.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Ну, если вы тоже хотите встретиться с нами в эфире, то добро пожаловать на сайт Радио 7. Если вдруг ваша заявка окажется седьмой, то вот, вот, собственно, вы, Александр из Костромы. Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую.
2: Ну вот смотрите, какой вы молодец. Встречу нам назначили и, собственно, пришли на нее. А вот было в жизни такое, чтобы вы когда-либо на эту самую назначенную встречу не явились?
3: Ну, такого не часто бывает. Я человек пунктуальный.
0: И обязательно.
3: Стараюсь все свои обещания исполнять.
2: И на все свидания ходили. Вот прям на все до единого.
3: На свидания, да, на все ходил.
2: Ну ладно, с таким голосом
3: всем пошло.
2: Что вы?
3: Я же был их инициатором.
0: Логично.
2: Ага, ну да, логично.
0: Так, хорошо, Александр, теперь гарантируйте, что вы выиграете. Сможете?
3: 100%.
0: Хорошо, поехали. Это поисковая строка. Света сейчас для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. А вам нужно будет понять, с какого вопроса все это счастье начиналось. Потому что один вопрос подходит ко всем трем продолжениям. Поехали. Сделайте меня потише.
2: Да, мы же слышим все. Выключайте, да, потому что вы сейчас будете дослушивать у себя в приемнике. Это будет некорректно относительно эфира, так что слушайте нас просто в телефонную трубку. Отлично. Итак, три строки. Они же ждут в отпуск. Это вторая. Ну и третья. На поводу у ребенка.
0: Это сложно, кстати.
2: Это очень сложно. Слушайте, понимаете, Саш, какое дело? Обычно Дима мне присылает, и у меня есть там пара секунд, чтобы догадаться. И вот сейчас я смотрю на все эти перечисления, у меня ни одной догадки. Хотя...
3: Ну, пока вариант.
2: Может быть...
3: Как не пойти?
0: Засчитаем.
2: Все?
0: Да.
2: Какие вы умные мужчины сегодня. А почему ты говоришь «засчитаем»? Там как-то иначе,
0: как,
2: да?
0: Как не идти.
2: Ждут, как не идти в отпуск.
0: Ну вот, дамы молодцы, Елена прям первой написала, да, в соцсетях Юля, а Анастасия пишет, голос ты у мужчины какой. Александр, пожелайте Анастасии доброго утра, а мы вам потом приз будем вручать.
2: А ну-ка.
3: Все, всем доброе утро.
2: Не-не-не, конкретно Анастасии.
3: Анастасия, вам доброго утра.
2: Вот это чудесно. Да, Анастасия, сложилось ваше утро, насколько понимаю. Так, но тем не менее, Александр, два билета достаются вам. Я уж не знаю, с кем вы пойдете, не будем Анастасию расстраивать. В любом случае, вы получаете два приглашения на концерт Хиблы Герзмава. 25 июля концертный вечер будет посвящен классической музыке. Хибла Герзмава выступит с симфоническим оркестром. Представляете, Саш? Академия русской музыки в Зеленом театре ВДНХ. Приезжайте.
0: Поздравляем. Блестящая игра. Просто пришел, увидел, победил. Спасибо вам. Не услышал. Ладно, неважно. Все, в любом случае, большое счастье. Спасибо Александру. Костромской Цезарь, да, пришел, увидел, победил. Как хорошо звучит. Друзья, ну а мы продолжаем слушать лучшую музыку и нашу тему.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Cut & Crew на радио 7 на Семи Холмах. В столице 9 часов 20 минут. Продолжается наше самое доброе утро. И впереди Энрике Иглесиас, что касается музыки. Ну а что касается рубрик, как всегда в это время, «Хорошие манеры» и Татьяна Баранова. Снова с добрым утром.
1: Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
3: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
2: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
3: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
4: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООС «Товар регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 6+.
1: Радио 7.

Энрике Иглесиас на радио 7 на Семи холмах. Ну, дальше еще больше отличной любимой музыки. И совсем скоро с нами Стиви Уандер. А еще Эд Ширан.

0: уже через несколько минут Джоан Осборн с той самой песней. В Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. В трех округах столицы запустили новые участки выделенных полос. По ним идут 7 маршрутов автобусов.

0: в такси, ну и в итоге время в пути в часы пик сократилось для них более чем в два раза. Одна выделенка, в частности, возникла на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Автобусы едут там теперь 2,5 минуты, а не 5. Вторую выделенную полосу открыли на улице Гоголя. Это на пересечении с Памфиловским проспектом в Зеленограде. И автобусы поехали там за 3 минуты вместо 7. Ну и третью выделенку запустили на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте. Общественный транспорт там ускорился до 4 минут вместо 8. На портале mos.ru заработал уже специальный раздел, посвященный осенним выборам в Думу. Они, напомню, в столице пройдут с 18 по 20 сентября. Избиратели на портале могут узнать, какие способы голосования им доступны. Или дистанционно на mos.ru, или на избирательных участках очно. И вот это само онлайн-голосование на портале пройдет с 8 утра 18 сентября до 8 вечера 20. И избирательные участки Москвы тоже будут работать все 3 дня с 8.00 до 20.00. Роботы-курьеры начали доставлять заказы еще сразу в 31 районе Москвы. Расширили серьезно зону. Теперь в городе функционирует более 400 роверов, а работают они в 51 районе, развозя уже 1500 заказов в день. При этом в новые зоны запустили роботов, отмечается, нового поколения. У них для лучшей проходимости подвеску обновили, поставили более мощный вычислительный блок, и нейросеть формирует теперь для них траекторию движения. В частности, точнее прогнозирует обстановку вокруг ровера и помогает надежнее справляться с городскими сценариями. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: Яндекс.Карт показывает, что до бордового цвета на 9.30 утра есть местами по городу заторы на энтузиастов, в Волоколамском шоссе, на третьем кольце у Волгоградского. Также из-за крупных еще заторов масса времени в сторону центра теряется по Дмитровскому, Ленинградскому и на Липецкой улице.
2: «Автоспот! Автоспот! Тачку быстро подберет!»
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Радио 7.

0: Эд Ширан, ну, его главный хит «Shape of You» на радио 7 на 7 холмах. Друзья, продолжаем собирать ваши комментарии по теме, какую встречу вы запланировали, а потом сами же ее отменили. Уже через час подведем итоги.
1: Ну, а сейчас в студии появляется эксперт

0: В области этикета Татьяна Баранова.
1: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. У нас вопрос от Кирилла из Санкт-Петербурга. Можно ли в жару в кафе, спрашивает он, за столом протереть влажным полотенцем лицо?
0: О!
2: Но на самом деле, строго говоря, этикет предписывает подобными влажными полотенцами в ресторане только руки протирать. Лицо, как правило, все-таки протирать не принято. Но если ситуация какая-то из ряда вон, действительно стоит сумасшедшая жара и очень хочется как-то освежить лицо, тогда возможно, пойти по пути какого-то компромисса и слегка прижать полотенце или вот эту вот влажную салфетку к щекам, к лбу, но не полноценно какой-то гигиенический ритуал, да, выполнять за обеденным столом. Да, сделать это аккуратно, элегантно. А если нужно полностью умыть лицо, то, конечно, есть смысл пройти в туалетную комнату и там уже дискретно, когда никто не видит, привести себя в порядок и освежиться.
0: Господа, в любую погоду, в жару или в холод, вы всегда можете отправить свои вопросы Татьяне Барановой через конверт на сайте Радио 7.
1: Радио 7.

0: Стиви Уандер на радио 7 на 7 холмах. И тот самый звонок, чтобы сказать о любви. Ну а мы выходим в эфир для того, чтобы снова кого-то с чем-то поздравить.
1: Ох, сейчас будет красиво, обещаем. Итак, сегодня свой день рождения отмечает Карлос Сантана. Мексиканский и американский музыкант, гитарист, основатель и лидер группы Сантана, лауреат многочисленных премий Грэмми. Ребята, там огромное количество. Является иконой жанра латин-рок, вот так про него пишут. Приобрел известность на рубеже 60-х, 70-х годов. Ну и начинало все с классических номеров, таких как, например, «Black Magic Woman».
0: И он ведь потом не отказался ни от звука, ни от такого стиля. То есть вот прям у него такая узкая специализация. Ну,
1: да.
0: Это здорово.
1: Угу. Ну, считается, что взлет его состоялся на Вудстоке. Группа Сантана стала знаменитой еще до того, как выпустила свой дебютный альбом. Их выступление на культовом фестивале Вудсток в 69-м году вошло в историю музыки. Однако сам Карлос признавался, что он почти не помнит этот концерт. Вот просто не помнит. Там что было? У него что-то болело, он принял обезболивающее. В конечном итоге, незадолго вот до выхода на сцену,
0: обезболивающий. Да.
1: Почувствовал себя нехорошо, а дальше мне придется цитировать. В общем, из-за чего ему казалось, что гриф его гитары извивается как змея, и ему приходилось изо всех сил концентрироваться, чтобы инструмент звучал правильно.
0: Хорошая история.
1: Хорошая. Так, еще. Благодаря своему перфекционизму Сантана сыграл важнейшую роль в создании культового гитарного оборудования, помог зарождению и развитию известной компании «Месса».
0: Да.
1: Или Буджи, да, вот как-то вот так они называются. И еще бренд Пол Рид Смит, тоже, по-моему, гитарный. Или я ошибаюсь?
0: Ты не ошибаешься никогда.
1: Спасибо. Помогал разрабатывать модели

0: которые сегодня являются стандартом для многих рок-музыкантов. Вот так, ну, собственно, пишут. Ну и что дальше? В 99 году Сантана выпустила альбом Supernatural, став абсолютным триумфатором. Диск получил 8 премий Грэмми, включая номинацию «Альбом Голда». Ну а сингл «Smooth», записанный совместно с Робом Томасом, стал мега-хитом и долгое время возглавлял чарты.
1: И не говорите, что вы эту песню не слышали. Ну, тогда латиноамериканская музыка была прям вот на пике-пике, но такого гитарного трека не было ни у кого. Сантана сделал и еще более утвердился, как и автор, как и гитарист. Шикарный трек совершенно. Ну и Роб Томас, благодаря Сантане, тоже обрел небывалую популярность. Карлоса поздравляем. У вас сегодня, если день рождения, вас также поздравляем. Присоединяемся всей страной. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гвен Стефани и The Sweet Escape на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 9.51. Время гороскопа.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: У знаков огня неделя начнется с неожиданного визита, который принесет готовое решение старого вопроса. Овны, львы и стрельцы, воспользуйтесь этим шансом, чтобы освободить ресурсы, для более крупных задач.
0: Знаки Земли, вы сегодня обнаружите, что ценность вашей недавней работы или идеи сильно возросла в глазах окружающих. Тельцы, девы и козероги. Этот всплеск интереса материализуется в конкретное финансовое предложение уже к среде.
2: Знаки воздуха. Сегодня ваши планы резко и очень удачно изменятся. Прямо с утра. Близнецы, весы и водолеи — это спонтанная рокировка выведет вас на встречу с людьми, которые сыграют ключевую роль в воплощении ваших летних планов.
0: Знаки воды. Вы сегодня случайно перехватите инициативу в споре, который вас даже не касался. Раки, скорпионы и рыбы — это ситуативное лидерство обеспечит вам авторитет в коллективе на ближайшие недели.
1: Утро на семи холмах. Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведи.

0: Дайте ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Алло, ну как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Столбики термометров в Москве и Подмосковье сегодня будут подниматься почти до плюс 30. Правда, местами днем прогнозируют грозы на фоне жары с порывами ветра до 15 метров в секунду. Ну и по данным синоптиков, на рубеже вторника-среды в столичный регион будет заходить новый циклон с новыми дождями.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Законопроект, важный для автомобилистов, который запретит взыскивать со страховщиков по ОСАГО суммы сверхлимитов 400 тысяч рублей и одновременно увеличит в полтора раза максимальный срок ремонта авто с 30 до 45 дней, не вызвал возражений у властей от Центробанка до Минэкономразвития. И далее, как сообщают в Союзе автостраховщиков, хоть эту новацию могут и не успеть принять до конца июля, как планировали, то, что это утвердят до конца года, дело решенное. Участники автосферы вообще считают, что запрет на взыскание сверх отметки 400 тысяч рублей за одно увеличение срока ремонта до 45 дней по факту снизит число судебных споров и уменьшит денежную нагрузку на сами страховые компании. Но автомобилистам, в свою очередь, придется скоро учитывать, что сроки восстановления машины в отдельных случаях будут превышать нормы сегодняшнего дня. Если документ сообщается на перспективу по изменениям с автогражданкой примут в этом году, новые правила вступит в силу уже в следующем. Еще об одной перспективе сообщили телеком-компании. В общем-то, это дело вообще важное для всех. Со следующей весны отечественные операторы сотовой связи все будут обязаны останавливать оказание услуг связи абонентам, если их смартфоны не будут числиться в едином госреестре или вдруг окажутся в списке проблемных гаджетов, ну, например, краденых. Это потому, что на практике с весны следующей начнет действовать в стране единая база данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Это сокращенная аббревиатура IMEI. Это 15-значный номер, который у каждого гаджета есть, кто работает с сим-картой, и именно он позволяет идентифицировать каждое устройство, когда оно выходит в сеть. То есть, по задумке, приведет это все к обелению вторичного смартфонного рынка и защитит смартфоны от краж, ну просто сделав этот процесс бессмысленным. IMEI-номер транслируется еще раз в сеть оператора при каждой попытке

0: и установить соединение со смартфона его крайне при этом сложно подделать без специального технического вмешательства. Но только дай волю лингвистам вмешаться в правила русского языка, как начнется и началось. Лингвисты тут признали глагол «махаю» литературной нормой. То есть слово «махаю», которое еще на днях считалось разговорным, теперь официально закрепили в словарях как равноправный вариант глагола «машу». Как пояснили эксперты по русязу, язык, конечно, стремится все унифицировать, и эта тенденция, вот просто свежий пример, отразилась уже в последнем большом словаре ударений «машу» и «махаю». Теперь равноправные варианты. Если вдруг кто-то так будет выражаться вслух, то интеллигентам в седьмом поколении сжимать губки и щурить глазки уже будет не нужно. Все законно. А дальше? Вот увидите, говорят эксперты, поскольку великий и могущий — это еще и язык живой и меняющийся, скоро новые нормы нашей литературы станут слова вроде «хайп», «кринж», «краш». Потом наверняка можно будет все-таки говорить «звонишь». Ну а в итоге, как у классика, истинно вам говорю. 4 мая 35 года Земля налетит на небесную ось.
1: Почему именно эта дата? Ты просто из головы ее взял?
0: Нет, чуть-чуть переделал классика.
1: Слушайте, пошел интересоваться.
2: Чувствуете, какой вайб?
1: Все, помахаем Денису, спасибо за новости.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Всем и каждому большой привет. Это «Легкий понедельник» здесь на Радио 7. 20 июля на календаре. И у нас еще час впереди на отличную музыку, на синематеку и нашу тему.
2: Да, конечно, мы ждем вас в наших социальных сетях. Причем заходите туда, куда вам удобнее. Везде видим, везде читаем. Ну а обсуждаем сегодня встречи, которые мы когда-либо с вами вот сами назначили и сами же не пришли.

0: Джо Кокер и его «Лето в городе». 10.08 в столице. Друзья, сейчас обратимся к вашим комментариям, но расскажем, что еще интересного появилось этим летом в городе.
1: Судя по нашим чатам, уже многие попробовали это лето в городе, но кому-то еще только-только предстоит. У «Радио 7» этим летом появился свой фирменный кофе, ребята. В общем, весь июль в кофейнях «Кофепорт» можно попробовать напиток «Радио 7». Что это такое? Это нежный раф с цитрусовым сиропом на выбор. Вот хотите, будет апельсиновый, или хотите, будет мандариновый. В любом случае, это будет очень и очень вкусно, это мы уж точно обещаем. Итак, музыка для хорошего настроения у нас в эфире, а вот кофе со вкусом «Радио 7» в «Кофепорте».
0: Ну и понимаете, «Радио 7» и «Кофепорт» — это утро со вкусом.
1: О, да.
0: Ну, мы к вашим вкусным комментариям также переходим. Там действительно есть на что посмотреть, есть что зачитать. Рассказываем, куда вы собирались пойти, а потом взяли и отменили вообще все эти затеи.
1: Так, смотрите, 97-й год девушка вспоминает, комментарий длинный, буду стараться как-то, ну, подсократить, ну, как получится. Так вот, 97-й год, после окончания школы, еще до эпохи ЕГЭ. Год готовилась с репетиторами к поступлению в один государственный вуз, куда просто так вообще не поступишь. Все репетиторы были из приемной комиссии вуза, это важно. Денег родителям стоило это все безумных. Все репетиторы, конечно, стращали, мол, на экзаменах все равно должен быть суперрезультат, иначе мы ничего сделать не сможем. И вот девушка верила, в конечном итоге, представляете, испугалась и в день первого самого важного экзамена закрылась в комнате и сказала родителям, что никуда не пойдет. Никуда. И самое главное, что не вышло. И родители при этом не прибили, но как-то терпели. 3 дня плакала, не ела, все распереживались. Ну а из вуза, конечно, звонили, говорили, ну что ж так, ну ладно, пусть приходит хотя бы на 2 следующих экзамена, а первый тот самый важный обязательно пересдаст. Как она пишет, как будто бы все было уже понятно. Понятно, и договорено, и она была действительно готова. Но вот факт остается фактом. Представляешь, готовится год, и в день X на экзамен не пойти. Дим,
0: заявка,
1: ну,
0: просто... на победу.
1: Да, согласна.
0: Ну, а Наталья говорит, знаете, вот как мне кажется, пишет она, если официальная встреча по работе там или ну, в клинике, то обязательно прихожу. Если с друзьями или знакомыми, и иногда появляется лень пойти на встречу, тогда бывает, конечно, могу отменить, но всех всегда предупреждаю.
1: Слушайте,
0: ну, это классика,
1: да. А в возрасте 40+, оно вот эта вот лень прийти навстречу, она все чаще и чаще как-то пробивается. Ну да ладно, так, найду еще один комментарий интересный, вот поддерживающий данную позицию. Было... Нет, не то. Было да прошло, что называется. А, нет, смотрите, интересный комментарий, а потом уже тот буду искать. Было лет 20 назад. Моя девушка, 2-й год общались на тот момент, это важно. Слушайтесь, 2-й год. Почему-то решила, что день рождения у меня 5 июня, а у меня на самом деле 21-го этого же месяца. Пригласила гостей, ангажировала 2 столика в кафе. Я своих предупредила, чтобы молчали об истинной дате моего рождения. В общем и целом, ни мои близкие, никто не пришел. Ну и дальше пишет мужчина. Ну а чего она? Ну посмотри ты в документ, если сомневаешься, или спроси. Ну, по-моему, очень жестоко. Она же старалась. Ну, подумаешь, перепутала. Ну, так бывает.
0: Подумаешь, перепутала. Женщины всегда друг друга защищают. Это здорово. Рассказывайте, друзья, вы какую встречу планировали, потом взяли и отменили. Или, может, у вас знакомый такой есть, который с вами планировал, а сам не пришел или не пришла. Да, такие истории у нас тоже сегодня есть. Мы, кстати, уже итоги будем скоро подводить, так что поторопитесь. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Бритни Спирс на Радио 7 на Семи Холмах. Тут была как-то новость, что Бритни готовится стать бабушкой, да?
1: Да,
0: но
1: да,
0: чуть-чуть не сложилось, да. Угу. Бабушка Бритни, мы тогда еще очень удивлялись этому словосочетанию. Но, впрочем, есть какие-то другие новости уже к этой минуте. И какие-то новые мемы, которыми можно поделиться с друзьями и знакомыми.
1: Сначала давайте начнем все-таки с красоты. И вот под заголовком, может ли быть что-то настолько эпичное? «Одиссею», ну вот фильм, да, показали в Колизее, ребята.
0: Классно.
1: Это был перформанс просто какой-то невероятный. Ну, как бы, можно найти ролик в сети, там показывают, как экран устанавливали, как это все презентовалось. Ну, в общем, красиво и хорошо. Так, есть одно очень интересное американское исследование. Вот сейчас буду извиняться перед водителями BMW. Даже поворотник включу. Так вот, ну, на всякий случай, ну, чтобы не расстраивались люди, не обижались. Ну, нужно быть корректным. Итак, владельцы BMW. Официально, ребята, официально признаны худшими водителями. Все. К такому выводу пришли авторы нового исследования. В общем, на каждую тысячную машину владельцев BMW приходится 44 дорожных инцидента. В статистику вошли аварии, превышение скорости, штрафы, случаи вождения в нетрезвом виде. На втором месте, я даже у Димы переспрашивала, что это такое, RAM, да, правильно произносится?
0: Dodge RAM, да, это марка машин. Ну, вы видели, это огромный пикап, огромный просто.
1: Ну и на третьем месте Tesla. Исследование основывалось на страховой статистике США. Это американская исследование. Я уж не знаю, насколько соответствует российская статистика данным цифрам, но мы по ощущениям предполагаем, что истина где-то рядом, да?
0: Из этой новости мы сделаем тему на следующей неделе. Поговорим, кстати, о вождении. Да.
1: Можем, будет можем. Да, конечно, хорошо. Так, девочка из Москвы выступила с Шакирой в перерыве финального матча. Слушайте, как вчера, конечно, обсуждали этот перерыв. 27 минут он длился вместо обещанных 17. Ну, потому что Мадонна с Роналду и Рональдини выезжала там на автомобиле, пела. И Джастин Бибер, насколько я помню, пел. BTS отлично выступили вживую, насколько я понимаю. Вот. А с Шакирой рядом, если вы посмотрите на видео, вот такая вот прям блондинка-блондинка с голубыми глазами. Это 10-летняя Есения Михеева. Родилась в Москве. Они, правда, с родителями сейчас живут в США. Девчонка танцует профессионально, занимается танцами. Абсолютно честно отправляла заявку, чтобы выступить с Шакирой, и победила. И вот, собственно, на нее можно посмотреть. Ну, вчера можно было посмотреть, собственно, как это сказать, в прямом эфире, но сейчас ролик разлетается по сети.
0: Можно второй раз за утро сказать, вот тебе и вака-вака, да?
1: Ну да.
0: Хорошо.
1: Как и разлетается по сети записка, которую обнаружили в одном из подъездов домов. Что на ней значится? Пишет кто-то, да? Соседи. Кто смотрит футбол? Давайте вместе посмотрим финал у меня. Живу один, поболеем как следует и никому не помешаем. В квартире все есть, удобный диван, большой ТВ, оплачена подписка. С вас что-нибудь к чаю. С уважением, Анатолий Иванович, квартира 56.
0: Супер.
1: Слушай, вот бы узнать, пришел кто-то или нет.
0: У меня друзья вчера вытащили во двор проектор.
1: Так. То есть прямо во двор сами?
0: Прямо во двор, на площадку вытащили проектор, запитались от соседей, то есть им дали удлинитель, и смотрели всем двором футбол.
1: Класс.
0: Очень здорово.
1: Супер. Это прямо супер. Хороший.
0: Поздравляем вас, друзья, с завершением чемпионата, особенно тех, кто футбол не любит, потому что
1: о
0: нем говорили целый месяц. И теперь, конечно, будет такое послевкусие. Ну и Испанию еще раз с победой.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Рик Эстли, Never Gonna Give You Up на радио 7 на Семи Холмах. Дальше. Лучшая музыка, любимая музыка, Харри Стайлс, NSYNC и Крис Ри. И обязательно поговорим о кино. 10:20 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс 8 мм всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
6: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский Невалар», Владимирская область, село Чириково, УКРН 13-233-5-0-263.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. Профиль.ру.
6: 16+.
9: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от «РГ-девелопмент». Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
6: «РГ-девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ-формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.dev.
10: Радио 7.
11: На Семи Холмах.
10: 104.7 FM.

0: Олив и You're Not Alone на радио 7 на Семи Холмах. В столице 10:29. Время очередных комментариев из соцсетей.
1: Давайте посмотрим, что уже написали к данному моменту. Ну, или в целом, да, что пишут. «В прошлом веке дело было», пишет Ольга. «Парень ухаживать пытался, я не хотела с ним встречаться». Ну, классическая так. История, да. «Он искал повода увидеться и предложил спор. Если завтра случится дождь, то он мне подарит коробку конфет размером с письменный стол». Ого!
2: Ого!
1: «И вот, он стоит у моего подъезда с этой огромной коробкой, такой жалкий, а я из окна подглядываю, но... так и не вышло. Он эти конфеты на скамейке у дома и бросил. Рома, прости, у нас бы все равно ничего не вышло. Да и конфеты не до такой степени хотелось». Оля!
0: Заявка на победу. Это хорошая история.
1: Да.
0: Ильяна. «Однажды, пишет она, знакомая заняла у меня деньги. Прошел год, я ей напомнила. В итоге она сама назначила день, место и время, чтобы вернуть долг». Знаете, что было дальше, да?
1: Ну-ка.
0: Ну, знаете. Ну-ка. Потом она переиграла и перенесла на следующий день, потом на следующий день. Сама написала, пишет, я переношу. В итоге пропала. И пишет, надеюсь, Катя, тебе хотя бы немного стыдно, бегать я за тобой не собираюсь. Сама назначила встречу и сама не пришла.
1: Слушайте, ну вот вы
0: Ильяна,
1: молодцы.
0: Сумму напишите. Просто интересно, во сколько вам обошлась женская дружба.
1: Но в целом молодцы, что указываете имя. Вот просто не стесняясь, на всю страну сейчас опозорим и разберемся, что дальше с этим делать. Когда назначаешь тренировку в спортклубе в 8 утра перед работой с тренером, да, назначаешь ее вот самую. Ну, это ответ на вопрос, какую встречу вы, собственно, назначили и не пришли. И вот встаешь ни свет ни заря, собираешься, а сам думаешь, ну, пожалуйста, миленький тренер, не приди сегодня, мне так не хочется. И с одной стороны, форс-мажор бывает у тренеров только по состоянию здоровья, но я-то всем желаю добра, но сил-то нет идти. И вот думаю, чтобы проспал. И, о чудо, пару-тройку раз в жизни бывало такое: звонок, сообщение, мол, я проспал, отвечаю, ну что же делать? Значит, в другой раз. А сама ликую, мол, не пойду, ложусь спать еще на целый час.
0: Тоже хорошая история. Кстати, подобное что-то было уже сегодня, кто-то рассказывал. Ну, друзья, мы еще
1: про бассейн, про бассейн, да.
0: Мы еще вашу историю не видели. Расскажите ее в соцсетях. Мы уже через 10-15 минут будем подводить итоги. В общем, зашли, написали, и пока телефон в руках, в любой магазин мобильных приложений заходите, устанавливайте себе радиохаб. Это такое приложение специальное, наше, благодаря которому вы можете слушать Радио 7 всегда, везде, вообще без рекламы. То есть нажали play и тут же слушаете Радио 7. Удобнейшая вещь, устанавливайте. Мы-то себе уже поставили. Света на одну платформу, а я на другую, да. Если вы понимаете, о чем мы говорим.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крис Ри и его Джозефин на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы, как и обещали, поговорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Лето, друзья, конечно, несется без оглядки.
2: Это
0: ну
2: правда.
0: И, конечно, нужно успеть наполнить его самыми яркими впечатлениями. Мы вместе с нашими друзьями, сайтом Вокруг ТВ, делимся классными новинками кино и сериалов, которые нам подготовила наступившая неделя.
2: Так, на больших экранах можно посмотреть итальянский ром-ком «30 ночей с бывшим». Интересное название, скажи. Mm-hmm. В общем, со звездой идеальных незнакомцев Эдуардо Лео и актрисой из «Тени Караваджо» Микаэлой Рамаццотти. Главный герой, Бруно, привык к размеренной и такой распланированной жизни, но поддается уговорам дочери-подростка и соглашается на месяц поселить в своей квартире бывшую жену Терри. Только что выйдя из реабилитационного центра, жизнерадостная прямолинейная героиня переворачивает его жизнь с ног на голову.
0: Любителей сериалов порадует новый комедийный проект «Ястреб» с Уиллом Ферреллом, которому, кстати, на днях исполнилось 59 лет, как и его герою. Сериал рассказывает о гольфисте Лони Хокинсе по прозвищу «Ястреб». Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается отсрочить выход на пенсию и выиграть последний турнир ради большого шлема, чтобы войти в историю.
2: Ну и еще один сериал, тогда комедия, Стюарт Блум не смог спасти вселенную. После успеха «Детства Шелдона» создатели «Теории большого взрыва» решили развивать франшизу в неожиданном направлении. Главным героем нового сериала стал владелец магазина комиксов, если помните, звали его Стюарт Блум. И вот он узнает от своего двойника из параллельной реальности о надвигающейся катастрофе. И вместе со знакомыми персонажами ему предстоит путешествовать по альтернативным вселенным, сталкиваясь с необычными версиями давно известных героев. В общем, спин-офф обещает сохранить фирменный юмор оригинала, но сделать ставку на фантастику, пародии и масштабные приключения.
1: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: А говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На Семи Холмах.
1: 104,7 FM.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера, их Moves Like Jagger на Радио 7 на Семи Холмах. 10:47, точное столичное, друзья, подводим итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Вот сейчас будет комментарий, если бы девушка по имени Елена, по-моему, на прошлой неделе не забрала приз, а у нас есть правило такое, да. Нужно пройти определенному количеству времени, чтобы мы могли вручить приз еще раз. Так вот, если бы этого не произошло, то есть приз бы она не забрала, то сегодня 100% победила бы. Смотрите. Делала интервью с Гаем Ричи в Лондоне. И после интервью я решила напроситься на ужин с ним и его семьей. Он рассказал, что у него предстоит ужин и будет проходить за городом на открытом воздухе с огромным костром в исполнении всемирно известного шефа. В общем, Ричи дал согласие, чтобы я приехал, да, и сказал, что я могу прийти, но только без съемочной группы. На радостях! Наша девочка. Я выпила столько шампанского, что перепутала дату ужина и опоздала на один день. Оказалось, что там также были его лучшие друзья из Стэтхэм и Бекхэм. Вот так вот.
0: Это да.
3: Вообще.
0: Слушайте, да. Конечно, утешило бы вас наше полотенце, это точно. Слезы утирать, оно огромное как раз. И такое же огромное, как история, которую ВКонтакте прислал нам Александр Марьяшин. Ну, я, Саш, если можно, я просто очень коротко ее перескажу. Он договорился с девушкой, когда учился в институте, чтобы она ему из Астрахани привезла вяленую рыбу.
3: Так.
0: И вечером на него напала плохая компания, и напала настолько серьезно, что он попал в больницу на 3 дня.
3: Ой-ой.
0: И когда он вышел из больницы, он нос к носу столкнулся с этой девушкой, которая говорит, а где ты пропадал, я тебе рыбу привезла. То есть он встречу назначил, сам не явился, а судьба их так пересекла.
3: Это интересно.
0: Вы почитайте ВКонтакте, здоровенная история, да.
3: Супер. Так, от Ульяны сообщение, доброе утро, чат. Да, статистика не врет. Мы, кстати, с этой статистики начинали, что 40% людей назначают себе, ну, собственно, посещение врача и не приходят. Так вот, Ульяна пишет, педиатр нас дочь видит на приеме 2 раза из 5 записей к нему. Ну и, собственно, история из юности. Гуляю с друзьями на поклонке вечером. Лето, Москва, фонтаны, тут звонит телефон с работы. Ульяна, вы ничего не забыли? Мы вас тут вообще-то на аттестации ждем. Ноги в руки и бегом. Сдала так, что через полгода к себе в отдел взяли работать.
0: Классно. Ну, теперь переходим к победному комментарию. Сегодня ВКонтакте его Ольга прислала. Он коротенький, но очень жизненный. Так вот, ее подруга не пришла на собственную свадьбу, потому что передумала накануне вечером. Оп, все. Аплодисменты.
3: Мы очень удивлялись, когда впервые вот в эфире его озвучили. Самое интересное, там есть продолжение. Ольга потом написала где-то еще там в ветке, что случилось потом. На самом деле, вот да, девушка не пришла, но через какое-то время вышла замуж за его друга. Уже много лет они вместе, у них там счастливый брак, 2 детей, и брак, на который реально можно ориентироваться. Вот, ну, бог его знает, на чью сторону тут вставать, но сам факт, вот знаешь, когда свадьба завтра, и ты такой, не пойду.
0: Что-то вот у меня есть ощущение
3: вот это
0: такое. Да.
3: Там
0: да.
3: Родственники, застолье, платье.
0: Ресторан оплачен, да.
3: Да. Ну, в любом случае, Ольга, мы вас поздравляем от души, комментарии отличные, ну, как бы ситуация страшная. Да. Полотенце от Радио 7 достается вам, наше фирменное, уютное и красивое.
0: Поздравляем вас еще раз. Ну и вас, друзья, поздравляем с тем, что утро понедельника вот так благополучно у нас завершается на хорошей, доброй ноте с отличной музыкой. Сделаем завтра то же самое. Повторим. Ну, опять же, будет другая музыка, будут другие темы. Но все это завтра. Сегодня до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. И затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. Ну, а мы говорим вам до завтра. Было приятно провести с вами то самое утро понедельника. Пока.
3: Пока.

0: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Столбики термометров в Москве и Подмосковье сегодня будут подниматься почти до плюс 30. Правда, местами днем прогнозируют грозы на фоне жары с порывами ветра до 15 метров в секунду. Ну и по данным синоптиков, на рубеже вторника-среды в столичный регион будет заходить новый циклон с новыми дождями.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Крупные банки начали повышать ставки по коротким вкладам. Таким образом, вновь наступил период неплохих депозитных доходов, отмечают финансисты. Эксперты сообщают, что повышенную надбавку по отдельным вкладам ввели уже среди первых, например, Дом РФ, Газпромбанк, Совкомбанк. Альфа вообще запустил новый вклад со ставкой 20% годовых, ну и так далее. В основном ставки при этом повышают именно по вкладам до 3 месяцев ради новых клиентов и ради новых денег. Вот последний случай – это для тех финансов, касается которых не было на счетах в конкретном банке в течение последнего года. Объясняют эксперты рост ставок тем, что на фоне рекордных оттоков из банков финансовых частных лиц народ активно в последние недели и даже месяцы деньги выводил. Обострилась конкуренция за вкладчиков. И именно короткие вклады позволяют банкам с хорошими процентами привлекать новых клиентов. Спрос на дизельные автомобили в России резко возрос. Это на фоне перебоев с бензином на заправках. При этом автоэксперты называют данный интерес локальным, потому что есть важный нюанс. Ассортимент новых дизельных легковушек у нас в стране представлен в основном пикапами и единичными моделями. А на вторичном рынке доля предложений машин именно с дизельным мотором – это от силы процентов 5 от того, что продается. То есть выбор скудный, поэтому массового бума с переходом на дизельное авто никто не прогнозирует. Ну и еще на популярный в последние недели вопрос у водителей, так может тогда перевести свою машину на газ? Ответ эксперты дают такой: лучше не стоит, потому что как минимум при сомнительной экономии на топливе газовый баллон точно съедает добрую часть багажника. Ну и главное, к этому еще надо добавить, что при установке газобаллонного оборудования в машину надо будет проводить сертификацию автомобиля. В стране могут изменить размер материнского капитала в хорошую сторону. Это важная перспектива. Эксперты Общественной палаты предложили модернизировать госпрограмму, чтобы выплату на второго ребенка увеличить до размера, который сейчас есть, на первого, а для многодетных семей ввести дополнительный капитал в 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих ребят. В Общественной палате пояснили, что по статистике просто материнский капитал остается главным денежным мотивационным инструментом демографической госполитики в стране, но при этом система требует актуализации, потому что покупательная способность этих госденег за рождение детей серьезно снизилась. Вот если еще несколько лет назад на эти средства мама, семья могла купить 8 квадратных метров жилья, сейчас только 5. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19. Старт продаж.
10: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В галерее Алины Пинской работает выставка петербургской художницы Наташи Хабаровой. Эта экспозиция объединила живопись и графику последних лет. Хабарова работает в неоэкспрессионистской манере. Неяркие, часто монохромные композиции размывают границу между фигуративностью и абстракцией. В центре человеческое тело, его бренная хрупкость и общее одиночество. Драматичные, полные внутреннего напряжения сюжеты пишутся с натуры, но чувственные образы словно отчуждаются от телесности. Художница часто использует старые травмированные холсты. Разрывы, истертости и дефекты поверхности становятся метафорами оголенности и беззащитности. Экспозиция прослеживает эволюцию ее языка за 10 лет, от портрета к фигуре, затем к синтезированной, почти абстрактной форме. Вход на выставку свободный. В джаз-клубе Игоря Бутмана завтра Николас Пейтон, обладатель премии Грэмми, выдающийся американский джазовый трубач, пианист и мультиинструменталист из Нового Орлеана, известен своим эклектичным подходом, охватывающим множество направлений от свинга до нео-соула. Он чтит традиции постмодернистской музыки Нового Орлеана, а также дух афроамериканской музыки. Пейтон следовал своему призванию с детства под руководством своих родителей, известного басиста Уолтера Пейтона и пианистки и вокалистки Марии Пейтон. Николас Пейтон выпустил больше 20 записей в качестве лидера. Он расширяет музыкальные границы, а также демонстрирует разнообразие современных и традиционных стилей, одновременно играя на трубе и клавишных. Начало концерта завтра в 19:30.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте DDX Fitness Fest.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве жаркая погода, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 28-30 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью 18-20 градусов, днем плюс 24, плюс 26.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. На госуслугах будут автоматически приходить уведомления по налогам. Пользователи станут получать их с 1 августа в личном кабинете без подачи заявлений, рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его оценке, переход к автоматическим извещениям – актуальное решение для предпринимателей, которые платят имущественные налоги и НДФЛ как физлица. Это устраняет риск, что бизнесмен узнает о начисленном налоге поздно и получит пени. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале команда обыграла Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес. Почти весь матч аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам Уная Симона. Первый состоялся лишь на 120-й минуте. При этом аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь испанцы – двукратные чемпионы мира. Ранее, напомню, они выигрывали турнир в 2010 году. Желтый уровень погодной опасности действует сегодня в Москве из-за ожидающейся грозы. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение будет активно до 9 вечера. В этот период в столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье. Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, синоптики спрогнозировали высокие температурные значения. В мегаполисе воздух прогреется до 28 градусов. Такие значения сохранятся на этой неделе, однако в ближайшие дни в Москву вновь придут затяжные дожди. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода 99-го километра до Осташковского шоссе. Шоссе энтузиастов есть проблемы от въездной Стеллы Балашиха до эстакады над железной дорогой, СВХ от проспекта Мира до Лосиноостровской улицы, а на Новорязанском шоссе есть проблемы от улицы Маршала Полубоярова до МКАД. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем легкого понедельника.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры. Синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
4: И теперь рабы ежемесячных выплат.
5: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
4: А говорил ты из вас, самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах дом «Лента».

0: Подрядчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Профиль.ру. 16+. Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зазаформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
2: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Аде.

0: Витте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение

0: Действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-233-5-0-263. Хочу.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб».

0: Слушайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+. Вернем на...

0: А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве жаркая погода, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 28-30 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью 18-20 градусов, днем плюс 24, плюс 26.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Роспотребнадзор выявил нарушение на базе отдыха после массового отравления на Ставрополье. Речь идет о комплексе «Золотые пески». Как отметили в пресс-службе регионального управления ведомства, проводится эпидемиологическое расследование. По данным Минздрава Ставропольского края, в результате отравления на базе отдыха в Новоселецком округе пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализировано 53 человека. Работа комплекса приостановлена, заведено уголовное дело. Город Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Такое решение было принято на федеральном уровне. Об этом на торжественном открытии Дня города накануне сообщил в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры и улучшение качества жизни людей. Накануне, напомню, Тверь праздновала 891-летие со дня образования. В депо Солнцево столичной подземки началось обучение машинистов управлению поездами «Москва-2026». Они будут курсировать на новой Рублево-Архангельской линии метро. Как сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов, всего подготовку пройдут 60 специалистов. Обучение проходит на специальном учебном составе, где машинисты знакомятся с устройством поездов и отрабатывают практические навыки управления. Подготовка продлится 45 дней. Первый участок Рублево-Архангельской линии, включающий 5 станций, откроют уже в этом году. Вся линия, а это 12 станций до Красногорска, будет построена к следующему году. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Комсомольского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне ТТК от Шарикоподшипниковской улицы до шоссе Энтузиастов. Щелковское шоссе есть проблемы от границы Щелковского района до реки Пехорка, Горьковское шоссе от железнодорожного переезда до поворота на Монино, а Ленинградка тормозит от Выборгской улицы до улицы Космодемьянских. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. Семь песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно. No fighting.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Нужна клиника, где есть все сразу. УЗИ, МРТ и даже хирургия.
6: Мы в СМ-клиника ходим. Все услуги в один день.
5: А с детьми можно?
6: СМ-клиника для всей семьи. 22 клиники в городе. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар.

0: легко.
1: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района. Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Товар регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосная. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймлери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте DDX Defense.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16.
2: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж.
3: Застройщик ООО СЗ Смоленский бульвар. Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Левшинский 19.
4: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве жаркая погода, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 28-30 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью 18-20 градусов, днем плюс 24, плюс 26.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России в июне ускорился рост ипотечного кредитования. По данным Центробанка, основным драйвером на рынке недвижимости стали государственные льготные программы. Рост задолженности населения по ипотеке в июне значительно ускорился в основном за счет семейной ипотеки. На это повлияли новости о предстоящем ужесточении ее условий. В результате повышенного спроса со стороны заемщиков доля выдачи кредитов с господдержкой выросла до рекордных 65% от общего объема. Госдума рассмотрит законопроект о запрете проживания в России для мигрантов с непогашенной судимостью. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, если такой факт выявят у иностранца, который уже получил вид на жительство или разрешение на временное проживание, эти документы аннулируют. Ранее замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что у каждого трудового мигранта обяжут приобретать мобильный телефон для отслеживания его местонахождения. Фильм «На деревню дедушки 2» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Общие сборы картины превысили 101 миллион рублей. По сюжету главный герой Владик проводит каникулы в деревне у деда Юры, пока не появляется Виктор, дед мальчика по папе. Между сватами сразу же рождается соперничество за внимание внука. Второе место занял фильм «Зловещие мертвецы. Пекло» – 73,5 миллиона рублей. А на третьей строчке фильм «Майкл» с показателем почти 66 миллионов за выходные. Общие сборы картины у начала карьеры Майкла Джексона, идущей в прокате уже 13-ю неделю, превысили 2 миллиарда 400 миллионов. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Ярославки, от въезда в Бутово до Ясенева, на внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода и от Волгоградки до Рязанского проспекта. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Госуд Гедьмала, Владимирская область, село Чириково, УКРН 13-333-00-263.
0: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости.

0: Радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Товар регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
1: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.
0: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос. Потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
3: Радио 7.
5: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил покупать.

0: покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 30 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 18, плюс 20, а днем 24-26 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Количество ДТП с участием велосипедистов выросло в стране по итогам первого полугодия на 24%. Всего госавтоинспекция зафиксировала 2900 таких аварий, в которых погибли 123 человека. Как пишет «Коммерсант», по числу происшествий с участием велосипедов лидируют Москва, Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край. Наряду с этим увеличилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, а также тракторов и автобусов. За первые 6 месяцев года москвичи оформили больше 400 тысяч загранпаспортов. Отказа в приеме заявлений не было. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Там опровергли информацию о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи. В ведомстве при этом признали, что подразделение загружено в весенне-летний период, так как получение загранпаспорта – одна из популярных услуг. Прилагаются все усилия, чтобы все желающие смогли получить загранпаспорта. Названы самые популярные профильные классы в российских школах. Это гуманитарный, технологический и социально-экономический. Около трети родителей заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. При выборе предметов для углубленного изучения 40% ориентируются на математику. Далее по популярности идут русский язык, информатика, биология, физика и химия. Математику, информатику и физику при этом чаще выбирают мальчики, а биологию и химию – девочки. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Хорошовского шоссе до Нижней Масловки и от Савеловской эстакады до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Шарикоподшипниковской улицы до Волгоградки. МКАД, внутренняя сторона, есть проблема от улицы Подольских курсантов до Ясенева. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Два моря. Средиземное и Эгейское.
7: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
6: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
7: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
6: Детские клубы, аквапарки и развлечения.

0: Не для всей семьи.
1: Респектабельный семейный отдых в Турции.
0: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте.

0: Группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры. Синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились грустными.

0: громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 30 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 18, плюс 20, а днем 24-26 градусов.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикмет.

0: Добрый день. С 1 августа уведомления по налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Сейчас, чтобы получать документы через портал, необходимо заранее подавать заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за прошлый год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой уведомления по-прежнему будут доступны, а бумажные письма получат только граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Три новых участка выделенных полос появились в Москве. Один из них расположен на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Как сообщили в столичной мэрии, вторая выделенка заработала на улице Гоголя в Зеленограде, а третья на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте. Всего в этом году в Москве заработали уже 9 новых участков выделенных полос общей протяженностью почти 4 километра. По данным столичного Дептранса, по ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов. ФИФА назвала лучшего футболиста по итогам чемпионата мира по футболу. Им стал полузащитник и капитан сборной Испании Родри, получивший золотой мяч. Напомню, Испания одержала победу в турнире, обыграв в финале Аргентину со счетом 1-0. Лучшим вратарем признали испанца Унай Симона. Он пропустил один мяч на турнире. Это произошло в четвертьфинальной игре против команды Бельгии. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого 10 забитых мячей и 4 результативные передачи. А лучшим молодым игроком турнира стал центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского до Носовихинского шоссе, от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Волгоградки до Рязанского проспекта и от 99-го километра до Осташковского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Савеловской эстакады до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
4: И теперь рабы ежемесячных выплат.
5: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
6: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
4: А говорил ты из вас, самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+. Хочу

0: Тройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-5-0-263.
3: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
2: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зазаформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
4: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19. Старт продаж.
4: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Вернем на

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В городе в эти минуты 29 градусов с плюсом. Облачно с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 19-20. Завтра максимум 25 тепла и кратковременные дожди.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Новым премьер-министром Великобритании 7-м за 10 лет стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Берна. От короля Карла III он получил мандат на формирование правительства. Чуть ранее сегодня монарх принял отставку Кира Стармера. Выступая возле резиденции на Даунинг-стрит, уходящий премьер пожелал успехов преемнику. Он добавил, что уходит с достоинством, с улыбкой и с гордостью за все, чего удалось достичь. Он также заявил, что сегодня Британия сильнее, чем 2 года назад. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца будущего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы отменил Китай еще в сентябре прошлого года. Россия приняла такую же меру в декабре. Во время переговоров в Пекине в мае Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. По оценкам Минтранса, после введения безвиза пассажиропоток между двумя странами вырос на 46%. Сборная

Россия сохранила свое место в рейтинге FIFA по итогам чемпионата мира по футболу. Национальная команда набрала 1529 баллов и осталась на 35-й строчке. На первом месте в рейтинге сборная Испании, которая поднялась на вершину после победы на Мундиале. Аргентина опустилась на вторую строчку после поражения в финале. Франция осталась третьей. Футболисты Англии сохранили место благодаря бронзе чемпионата мира. Ну а сборная Германии покинула первую десятку после вылета в 1/16 финала чемпионата мира от Парагвая. Россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. Об этом сообщает ВЦИОМ. По данным опроса, на первом месте по популярности шахматы. В них играет каждый третий опрошенный. Каждый 12-й респондент назвал судоку. Шашки выбирают 9% опрошенных. 37% предпочитают собираться для игры вместе с партнером. 18% играют дистанционно. Ну а 33% с программой на устройстве, то есть на компьютере. Пока это все. Доброго вечера.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 2 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Дмитровке от Рогачевского шоссе до поселка Еремина. Московская кольцевая тормозит, внешняя сторона от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Небольшой затор на Носовихе от Ивановского шоссе до шоссе Ильича. И примерно 20 минут потеряете на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный. Удачи в пути!
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама.
5: Таинственные Сейшелы.
4: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
5: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
4: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
5: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
4: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
5: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
5: Содис.ру.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. Профиль.ру. 16+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.

0: за рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: Владимирская область, село Чиликово. УКРН 13-333-500-263.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазол.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В городе в эти минуты 29 градусов с плюсом. Облачно с прояснениями. Насадков синоптики не обещают. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 19-20. Завтра максимум 25 тепла и кратковременные дожди.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Энди Бёрнам анонсировал первые международные звонки в качестве премьера. Глава британского правительства позвонит президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. По его словам, поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. До этого Бёрнам первый раз выступил с речью в качестве премьера Великобритании. Он признал, что политики в стране были недостаточно хороши и пообещал стать лучше. При этом лидер лейбористской партии не коснулся темы внешней политики, заявив о планах провести внутренние реформы в разных сферах. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам стал седьмым за последние 10 лет премьер-министром Великобритании. На этом посту он сменил Кира Стармера. В России подсчитали среднюю стоимость ОСАГО для начинающих водителей. За последний год чаще всего водительские права получали в 27 лет. При этом количество женщин и мужчин примерно одинаковое. Как правило, в качестве первой машины они выбирают малолитражки и ездят достаточно аккуратно. Тем не менее, стоимость автогражданки для новичков за рулем значительно

значительно выше, чем для опытных водителей. Так, если средняя стоимость ОСАГО во втором квартале составляла 6 639 рублей, то для начинающих водителей полис оценивался в 19 200 рублей. Из Петербурга в Калининград планируют запустить круизный лайнер вместимостью до 2500 человек. Длительность перехода составит от 24 до 30 часов с ночевкой на борту. На лайнере также предусмотрена перевозка автомобилей и вся необходимая инфраструктура для комфортного путешествия. Сроки реализации проекта напрямую зависят от готовности порта, который возводит Минтранс. Власти города отметили, что это поможет наладить способы сообщения между городами. ФИФА начнет расследование из-за поведения сборной Аргентины после финала чемпионата мира. Об этом сообщает издание Sky Sports. Накануне сборная Испании победила Аргентину со счетом 1-0. После окончания матча полузащитник латиноамериканской команды Паредес сначала схватил за шею испанца Нерика Гарсию, а потом сбил с ног Гави и порвал ему манишку. За это арбитр показал аргентинцу красную карточку. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала Кубок чемпионов мира.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Полчаса потеряете на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Небольшой затор на Щелковском шоссе от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный. И на Горьковском шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Мунино. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Быстро подберет.
3: Более 100 000 новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт.

0: и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто. Реклама. Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФ-Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «ЗФ-Формат», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
5: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
3: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Левшинский, 19.
2: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
6: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня у нас с вами прогулка не просто по переулку, а по настоящей архитектурной исповеди. Ермолаевский переулок, дом 28, строение 1. Особняк Федора Шехтеля. Это не чей-то заказ, не каприз богатого купца, не попытка перещеголять соседа колоннами. Это дом, который Шехтель построил для себя. Перед нами не фасад для публики, а автопортрет в камне и лепнине. Шехтель ведь был человеком парадоксальным. Один из главных архитекторов русского модерна, а в быту скромный до неловкости. Он не любил хвастаться, не любил рассказывать про себя. Зато его здания говорили за него. И вот этот дом словно письмо, написанное не чернилами, а кирпичом, штукатуркой и кованым железом. В 1896 году он здесь поселился, когда модерн еще не стал модой, а был скорее вызовом. И вызов тогда этот был не столько обществу, сколько самому себе. Смогу ли я сделать дом, в котором будет удобно жить, и в котором все равно будет видно, что я – это я? Если присмотреться к фасаду, можно заметить, как он будто нарочно не хочет казаться слишком нарядным. Нет кричащей роскоши, нет тяжеловесной торжественности. Вместо этого – легкая симметрия, плавные линии, окна, которые словно прислушиваются к переулку. И в этом тоже был характер Шехтеля. Он умел быть выразительным без пафоса. Современники иногда подшучивали над ним и над этой его тихой гениальностью. Мол, Федор Осипович опять сделал шедевр, а сам делает вид, что просто строил себе жилье. Дом, который архитектор строил как самое личное пространство на свете, не для заказчика, не для славы, а чтобы жить, работать, принимать друзей, сегодня стал территорией, куда просто так с улицы не войдешь. Сейчас в особняке располагается резиденция посла Республики Уругвай. Да, тот самый дом, где бывали Чехов и Врубель, где Шехтель чертил свои гениальные проекты, теперь служит дипломатическим целям. Совсем без надежды я вас не оставлю. В рамках Дней исторического наследия иногда устраивают экскурсии в такие закрытые особняки, в том числе и сюда. Попасть непросто, места разбирают моментально, а расписание появляется буквально за считанные дни. Но попасть можно. Вот эта угловая башня с узким окошком, там была прихожая, и до сих пор сохранилась метлахская плитка на полу. Над входом мозаичное панно с буквой «С» и цифрой 96. Это Франц Шехтель, его подпись на языке архитектуры. Шехтель вообще любил такие тихие знаки. Не громкие вывески, а намеки для тех, кто умеет замечать детали. Кстати, именно эта привычка к деликатности чувствуется и в недавней очередной реставрации. Вернули исторический цвет, расчистили лепнину, бережно восстановили кованые элементы и добавили подсветку. Но так, чтобы она не спорила с домом, а помогала ему шептать свои истории в вечерних сумерках. В одном из писем Шехтель почти с досадой писал: «Мне все время хочется, чтобы дом не кричал, а шептал. Чтобы человек, проходя мимо, не останавливался с открытым ртом, а просто замедлял шаг. И глядя на этот особняк сегодня, я думаю, что Федор Осипович был бы доволен. Дом не кричит, он шепчет. И даже сквозь дипломатическую тишину и закрытые двери слышно этот тихий голос. Голос мастера, который умел делать великое без пафоса».
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: «Радио 7».
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, до 31 июля 2026 года.

0: Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Geely City Ray» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Geely City Ray» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Geely» и на сайте geelydefismotors.com.
5: Вернем на

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В городе в эти минуты 26-27 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Насадков синоптики не обещают. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 19-20, завтра максимум 25 тепла и кратковременные дожди.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Евросоюз может изменить некоторые пункты 21-го пакета антироссийских санкций в связи с возражениями Греции. Об этом сообщает «Политика». По сведениям издания, Афины выступают против запрета на транспортировку российского жиженного природного газа, поскольку такие меры могут серьезно навредить транспортным и судоходным компаниям. Таким образом, позиция Греции способна помешать реализации ключевой части предложенных ограничений. Владимир Путин ранее указывал, что попытки ослабить и сдержать Россию являются частью долгосрочной европейской политики, а введенные санкции уже оказали существенное негативное влияние на глобальную экономику. Роскомнадзор отверг причастность к сбоям в работе магазина приложений App Store. Никаких ограничений не вводилось, так в ведомстве прокомментировали публикации в российских СМИ на жалобах пользователей гаджетов Apple на проблемы с использованием App Store. Согласно данным сервиса «Сбой РФ», число жалоб за воскресенье и понедельник приблизилось к 1000. Утверждалось, что магазин приложений Apple открывается в России только при использовании VPN-сервисов. Возникают трудности со скачиванием игр и программ. В настоящий момент App Store работает без сбоев. Аренда жилья в Москве подешевела за полгода в среднем в диапазоне от 1 до 7%. Такие данные приводит ЦИАН. Так, студии подешевели на 7%, в среднем до 63 тысяч рублей в месяц. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры на 2%, до 68 и 107 тысяч соответственно. Трехкомнатные на 1%, до 157 тысяч. По словам специалистов, удешевление произошло из-за увеличения количества съемных квартир. Объем предложения на этом рынке вырос за год на 19%, до 24,5 тысяч лотов. Выручка Международной федерации футбола от проведения чемпионата мира составила рекордные 15 миллиардов долларов. Такие данные привел глава ФИФА Джанни Инфантино. Это выше уровня прогнозов в 11 миллиардов долларов, отмечают СМИ. Значительный рост доходов во многом связан с расширением турнира до 48 команд, а также с увеличением стоимости рекламы и билетов. Так, официальные цены на финал достигали 34,5 тысяч долларов.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Варшавке, от улицы Павла Андреева до Каширского шоссе. Столько же на Носовихе, от Южной улицы до шоссе Ильича. Тормозит Московская кольцевая внешняя сторона, от Липецкой улицы до Бесединского путепровода. И на третьем транспортном пробка на полчаса на внутренней стороне, от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама.
5: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
6: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
5: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
6: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
5: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится.

0: появился персональный менеджер.
1: Туристическая компания «Содис». 35 лет. Только индивидуальные туры.
0: Sodis.ru.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru 6+.
3: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
8: Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Radio 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7». «Радио 7».
1: «На семи холмах».
0: 104,7 FM.

0: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
1: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
0: Ну и, конечно, самые вкусные игры. Синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В городе в эти минуты 26-27 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Насадков синоптики не обещают. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 19-20, завтра максимум 25 тепла и кратковременные дожди.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Выборы в единый день голосования на территориях, где действует военное положение, пройдут с соблюдением всех норм закона и с обеспечением безопасности избирателей. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Решение будет приниматься после консультации с Минобороны, ФСБ России и руководителями регионов. Памфилова добавила, что на предстоящие выборы ЦИК предусмотрел различные формы организации голосования, досрочное голосование, голосование вне специализированных помещений, а также изменения продолжительности голосования. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Как сообщил спикер Вячеслав Володин, банки и микрофинансовые организации обяжут сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты РУ, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Оно придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа свыше 50 тысяч, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 97 человек. Об этом сообщает Следственный комитет. По его данным, в медучреждение обратились 84 отдыхавших и 13 сотрудников комплекса. У них диагностирован острый инфекционный гастроэнтерит. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день 7 госпитализированных выписаны в связи с улучшением самочувствия. О массовом отравлении на базе отдыха стало известно 17 июля. Предварительно причиной стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продукте. Питания. Всероссийский музей декоративного искусства завтра с большим размахом отметит свое 45-летие. Празднование пройдет под вывеской фестиваля «Русский код». Все события бесплатные. Также в этот день можно совершенно свободно посетить сам музей. В афише чаепитие с Татьяной Толстой, чтение детских книг с Александром Олешко, иммерсивные экскурсии, танцевальный перформанс и различные мастер-классы. Центральным событием вечера станет выступление оперной дивы Хиблы Герзмава в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова. Концерт пройдет на сцене в музейном саду усадьбы Остермана. Пока это все. Доброго вечера.

0: вверх 2 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на 3-м транспортном на внутренней стороне от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Тормозит Варшавское шоссе от улицы Павла Андреева до Каширского шоссе. Небольшой затор на Щелковском шоссе от 15-й парковой до поворота на поселок Восточный. И медленно едет на Савиха от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи в пути!
1: Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как правильно? Вода текет или течет? Правильно, вода течет. Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей. За квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» — деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» — для тех, кто умеет читать. Профиль.ру. 16+.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7». «Радио 7».
1: «На семи холмах».
0: 104,7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 23 градуса с плюсом, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Ночью столбики термометров покажут 19-20, ну а завтра максимум 25 с плюсом и кратковременные дожди.
0: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры. Синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: И venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: 7. О погоде.
1: 21-22 с плюсом в Москве в эти минуты. Облачно с прояснениями, пока без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Ночью 19-20, ну а завтра максимум 25 тепла и кратковременные дожди.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры. Синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.

0: 7. О погоде.
1: 21-22 с плюсом в Москве в эти минуты. Облачно с прояснениями, пока без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Ночью 19-20, ну а завтра максимум 25 тепла и кратковременные дожди.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник. Света, о чем разговариваем?
2: Завтра прекрасный праздник. День вредной еды. Всемирный день вредной еды. И будем спрашивать всех вас, друзья, культовая вредная еда тогда и сейчас. Она какая?
1: Ну и, конечно, самые вкусные игры. Синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: на все времена.
1: Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.